0: Эдди Дикей и его Бамба Лео на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Джастин Тимберлейк нас ожидает в самом ближайшем будущем. What goes around, comes around. Сразу после этого Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомил. Если рядом никто не спит, можешь даже динамики сделать погромче. Следующие треки этого заслуживают.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Zodiac, you higher, so I can show you love. Да, у меня примерно такая же задача на сегодня. Заберу тебя куда-нибудь повыше, попрыгаем по хитам на радио номер один в России. Another 54 Ultra, например. Да, начинаем с него. И далее Зара Ларсон, Lush Life. До этого Body Talk, Алифар Бен, Ренни Миллер. Все для тебя, летим вперед.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно Tempor CD Self-Aware совсем скоро. До этой красоты Синьорита Шон Мендес и Камил Кабельо. Потанцуем. Сразу после Ever Since You Left Me, Фрэш Монтана и Макс Би. Стильная работа. Ever since you left me, more money, more cars, more home. Все это уже в следующем часе. Не пропускай.

0: Вот градусы поют, рядом с тобой, рядом с тобой. А как реально-то быть нам рядом с тобой? Все очень просто. Приложение Радио Хаб скачиваешь. Да, это шаг первый. Приложение Европы Плюс. Там у нас все. Там у нас все. Вот реально. Все шоу, подкасты можно слушать онлайн. Все музыкальные потоки, прямая трансляция. Я сейчас красивый сижу там. Заходи, скачивай, заходи, слушай то, что тебе нравится, добавляй, скачивай, и где бы ты ни находился, в самолете там, да, или в горах, или в воде где-нибудь под водой, все скачанные треки, шоу, у тебя все будет, может быть, послушать, получить удовольствие, и никакой интернет не нужен. Да, Миша Зайцев меня зовут, мы летим вперед по хитам на радио номер один в России, Джон Сами, The Vault, Джулия Чорч впереди, Shades of Blue, сразу после Talk to You Лейте от Холли Молли. Делай громче. Это утро вместе с нами.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Виракса, Дэвид Гетта, Sad Girls на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут, а мы вообще-то не грустим, да, пускай какие-то girls у Биби Рекси там sad сегодня, но у нас все исключительно happy. Это докажут следующие музыкальные композиции, рассказываю обязательно KDDK, Олала, послушаем до этого Дай Дай, Шакира и Бёрнбой, делай громче, постепенно просыпаемся, делаем это вместе с хитами Европе+.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мизмо, hello. Мизмо его hello. Вот, вот так вот. Да. Hello, это что означает? Это означает привет. The sun is up, where are you? Солнце встает там, где ты находишься. Ну и правильно, абсолютно. Вот и правильно. Там, где ты, там солнце, там счастье, там радость. И мы начинаем этот день с улыбкой на лице. А по-другому нельзя, потому что да, пускай лето заканчивается. Но это разве повод грустить? Разве можно грустить, когда у нас Бритни Спирс на горизонте? А, это так. Overprotected. Послушаем финале этого часа. Сразу после Mafia Style, Trap Mafia House. Делай громче. Мы летим в это утро на радио номер один в России.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Уже а вы уникальный говорите, случай. Что не говорят.
3: Ну, и не только мы говорим.
4: Просто вот может не замечать.
3: И Дима тоже написал. Нам, мужчинам, проще. Мы получаем два комплимента. Какой хороший мальчик родился, и он был хорошим человеком. Это уже в финале.
4: Это ценный комплимент.
3: Фактически не слышим ни того, ни другого.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.

Вверх. Сегодня отмечается праздник первого поцелуя. The First Kiss Day. Да, что мы сегодня делаем? Берем нашу вторую половинку, если таковая есть, и отводим ее в место, где у нас вот случилось вот это вот самое, самый первый поцелуй, где в какой-то некий парк, да, или где-то в какое-то место, я не знаю, ну, это же романтика. Классная идея для свидания. В конце концов, почему бы его не устроить? Я рассказываю, что у нас будет сегодня, пока уже люди придумывают, куда они сегодня пойдут. Да, с утра большое количество хитов, разумеется. Игра «Hit to go» в первом части «Крутого подъема». Я сигнал «Крутого подъема» уже спрятал в один из треков. Услышишь его, запоминай песню. Потом, когда я дам отмашку, дозванивайся, называй мне трек и забирай классный подарок «Шопер» от «Европа плюс». Кто встречает нас в начале этого четверга? Элла Кикали, «Dive into me», сразу после Джеймс Хайпа и Ким Петерса, «Drums». Ну и первый, Алекс Уоррен, «Fever Dream», прямо сейчас. Делай громче. «Крутой подъем» на «Европе плюс».

0: Второй подъем. Европа
1: плюс. Спортзал больше не понадобится. Вот так. Китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. Речь идет о специальных мышечных клетках, которые после введения под кожу самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки в организме. Во время тестов у подопытных мышей выросла мышечная масса, улучшилась выносливость и плотность костей. Такой метод тренировок полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. Разработка прежде всего предназначена для прикованных к постели пациентов и пожилых людей, но в будущем ее сможет использовать любой желающий. Ну вот, пожалуйста! Пожалуйста, очень надеемся, что уже к следующему летнему сезону можно будет пару клеточек каким-то образом, да, себе ввести. И все. Во, ну это же мечта, вы представляете. Съел пару витаминок и уже и зал вот зачем. Можно полежать, сериал посмотреть, а в это время мышцы сами будут накачиваться. Это как в известном мультсериале «Рик и Морти», один из любимых сериалов нашего ведущего новостей Павла Беседина, когда Рик изобрел какой-то, значит, специальный механизм, где ночью пресс сам накачивался. Вот, и организм вообще сам выполнял разнообразные виды тренировок, вот, пока человек спал. Так вот, вот и, пожалуйста, вот оно будущее! Честно говоря, меня это даже немножечко вдохновляет. Очень жду таких вещей. Но это не значит, что зал нужно забрасывать. Это своеобразная психологическая рутина, в том числе, которая позволяет отвлечься от всего. Да, поэтому даже не знаю. Просто тренировки можно делать немножечко полегче. DNC впереди. Cake by the Ocean. Также Cartoon, Christian Yarvi, Kitty Florentine. On the Break of Dawn послушаем. Ну и напоминаю, игра Hit to Go совсем скоро. Ищи сигнал крутого подъема в песнях на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

И Cake by the Ocean, Европе Плюс, 5:19 утра в столице. И, может быть, ты уже проснулся? Может быть, пора уже встать с кровати, да? Потому что с утра делаются все самые важные, великие дела. С утра продуктивность зашкаливает обычно. Это правильно, так нужно делать. Поэтому я рекомендую долго не валяться. Да, уже все, завариваешь кофеек. Уже, возможно, даже куда-то едешь. Да, вот под Kanye West, Stronger, который совсем скоро прозвучит у нас здесь. Сразу после дати и Take Me There в крутом подъеме на Европе. Плюс летим вперед.

Ну что, Kanye West послушали, теперь послушаем звезд, только других, тех, которые на небе нам светят и иногда могут что-то отдельное посоветовать. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете. Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели. Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых. Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите. Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения. Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики. Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете. Козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно на улице. Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах. Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра Hit to Go сразу после Тимы Белорусских. Он споет мысли, и Be Mine от Камрада тоже успеем послушать.

Тима Белорусских с треком «Мысли» на радио номер один в России. 5:35 в Москве. Самое время проверить наших слушателей на внимательность. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в «Hit to go». 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.

0: Go. Кого мы сегодня проверяем на внимательность? Ну, очевидно, что Илью. Илья, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: Доброе, доброе. Так, ну и что? Ну и, а почему утро доброе у тебя?
1: Потому что хороший день впереди, четверг, на неделе.
0: Замечательно.
1: Скоро выходные.
0: Да.
1: Стало совсем чуть-чуть.
0: Ну, это верно. Четверг, маленькая пятница, да? Правильно же говорят. Четверг, маленькая пятница.
1: Это уже пятница.
0: Вот, я тоже к нему так отношусь. Я уже иногда даже на работу в пятницу не прихожу, потому что думаю, так это же пятница уже была, и все, потом увольняют. Вот я так и прыгаю с одной работы на другую. Нет, на самом деле четверг действительно прекрасный день. Сегодня 27 августа, и это Международный день бокса, на самом деле. International Boxing Day. Ты занимаешься каким-нибудь спортом, Илья?
1: Только зимним видом спорта.
0: Только зимним? Это что, какой-то некий хоккей?
1: Это горные лыжи.
0: Горные лыжи, здорово.
1: Это беговые лыжи.
0: Красота. Вот честно, смотри, вот горные лыжи для меня, это понятно, это хорошо, это экстремально, это круто, а вот беговые лыжи, Илья, вот со школы, я как помню, бегал вот на физкультуре, у нас было зимой беговые лыжи, и я вот как-то понял, что у меня все болит, и ничего не хочу после этого, и я отбил желание. А ты и тем и другим, да?
1: Да, да.
0: А почему? И что, беговые лыжи тоже прикольно?
1: Конечно. Mm-hmm. Это тоже вид удовольствия.
0: Я знаю, ты просто хорошо умеешь кататься на беговых лыжах. Можешь скорость набирать, не скатываясь.
1: Причем. Видимо, да.
0: Окей, потому что я вот не могу, я выгляжу как инвалид просто, когда я в беговых лыжах. Но горные неплохо, вот горные у меня плюс-минус. Ну ладно, хорошо, мы-то вообще чего здесь собрались? Не только ж лыжи обсуждать, но и попробовать сыграть в Hit to Go. Ты как, готов?
1: Всегда готов.
0: All right. Тогда погнали. В каком треке был сигнал крутого подъема? Это может быть Cake by the Ocean. А может быть это песня Dati Take Me There. Вот такие два варианта у нас есть. Что думаешь, Илья?
1: Я думаю, что это Cake by the Ocean.
0: Cake by the Ocean. Абсолютно верно. Даже томить не буду, конечно. Великий трек. Именно туда я спрятал сигнал. Ты молодец. А ты услышал его или ты угадал?
1: Нет, я его слышал.
0: Здорово,
1: я внимательно слушал
0: ваше
1: радио.
0: Красавчик. Ну все, классный шопер от Европа Плюс отправляется тебе в руки. Эти аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо.
0: Супер. Ну все, ждем зимнего сезона для всех возможных видов лыж, получается, да?
1: Это точно.
0: Ладно, ну классного дня тебе. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Впереди Q-Tel и My Angel и Ultranate. Moving to the Sun сразу после Sweet Summer Nights от Филат Фукареса и Дениса Ферста. Делай громче, летим вперед.
2: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

По такой стиль мы просыпаемся вместе с Юджилом, Эмэль Анджел и Ультранейт, Moving to the Sun и Европе Плюс. В финале этого часа Маранди и Хелен появятся, Save Me, также Альберт Брайт. Wild, летим вперед.

0: Come on and save me, I'm losing my mind. Да, это ровно то, что я собираюсь сделать. Прийти и спасти тебя с хитами на Европе+. Это Маранди и Елен здесь. Впереди больше классной музыки. Летим в следующий час крутого подъема. Делай динамики громче.
1: Европа+ Топ 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: 6 утра в Москве. Ну вот же он, Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, привет всем. Сразу тебе маленький тест.
0: Ой-ой, Паш, как я...
1: Я знаю, что ты автомобилист.
0: Ну...
1: Так, по обочке ездишь?
0: Нет.
1: Поворотники всегда включаешь?
0: Ну, конечно.
1: Значит, запрещенные знаки вот эти нарушаешь?
0: Никогда, Паш.
1: Хорошо.
0: Никаких нарушений.
1: Хорошо. Ты попал в сегодняшнюю новость.

0: выходной ты мой Теннис Уимс. Если уж ты мистер Know-It-All, что в переводе с английского языка означает всезнайка, то ну расскажи-ка мне, что мне ожидать-то от этого дня. Не расскажешь, ну а я знаю, не, конечно, не расскажешь. Это звезды все расскажут в нашем гороскопе, который в этом часть случится уже совсем скоро. До этого хиты Ордиония и Rock Mafia Friends, также Take Me Back успеем послушать Кайго и Макс Макноун прямо сейчас. Сделай громче.
1: Крутой подъем.

0: At least I got my friends, Таур Дион и Рок Мафия. Здесь на радио номер один в России, 6.19 уже в столице. Но мы движемся к гороскопу. Совсем скоро советы вселенной прозвучат. Сразу после парочки хитов успею для тебя поставить The Second Voice, Let Me Be. Также Ready For Your Love прозвучит Феликс Йен и София Элис Бэкстер. Ну и чёрт возьми, в этом часе обязательно.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Родинка».
7: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
8: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения смотрите на сайте ТРК СБС.
9: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
10: Да, и не только платье.
11: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
13: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
15: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
16: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205 35 59.

0: Ну что, послушаем советы вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете. Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели. Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых. Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите. Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения. Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики. Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете. Козероги, постарайтесь весь день провести активно, желательно на улице. Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах. Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей. Вот что говорят звезды. Чарт возьми впереди, сразу после KDDK Bambaleo и Love Me Harder успеем послушать от Арианы Гранде и The Weeknd.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: KDDK на радио номер один в России. Бамбалео, 6.35 в столице. Мы начинаем, черт возьми, 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем. Встретим это утро вместе, заодно, может быть, и подарочек с собой унесешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду твоего звонка.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс погоды сегодня в нашем городе облачно, возможен дождь, днем на термометрах плюс 31. А сейчас в Краснодаре 22 тепла.
2: Реклама.
1: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
7: Ну какие инновации могут быть в семечках?
8: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
7: Стоп! Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
8: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
7: Да еще!
8: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
9: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-24-50. От 2 299 000 рублей.
10: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
11: В этом фильме главный актер.
10: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Чарт возьми.
1: Ну что, проверим, насколько круто Женя знает наш чарт Еврохит ТОП 40. Жень, привет.
2: Привет, доброе утро.
1: Доброе. Но перед этим расскажи, как поживаешь, как твои дела, чего интересного у тебя происходит.
2: Все отлично поживаю. Угу. На работу сейчас собираюсь.
1: Замечательно, замечательно. А вот смотри, смотри, знаешь что, вот какой должен быть твой самый идеальный путь на работу?
2: Без пробок на заправку.
1: Без пробок на... Ой, понимаю, принимаю, да. Без пробок на заправку. Может быть, еще какой-нибудь классный завтрак перед этим, да?
2: Но все по пути на заправке, тоже завтрак включен.
1: Вот ту самую сосиску в тесте, да? Или что там у нас на заправках часто продается? Ну, хорошо.
2: Кофе с
1: сосиской,
2: все верно.
1: Кофе, да, вот, шикарно. Блин, это такой классный вайб, вот путешествие особенно, когда ты едешь куда-то из одной точки в другую, заезжаешь на заправку, вот тот самый вот какая-нибудь сосиска в тесте и кофе, или что-нибудь, какой-нибудь пончик, булочку, я не знаю. Есть прям вот такое ощущение.
2: Да.
1: Классное, я вот его давно не испытывал. Ну ладно, что-то я погрузился в какие-то воспоминания. Жень, мы с тобой здесь для чего собрались? Будем играть «Чарт возьми». Значит, все просто. Я загадываю строчку нашего чарта Еврохит ТОП 40. Если ты угадываешь, что за песня там в это мгновение находится, все, классный шопер от Европа Плюс отправляется тебе. Готов пробовать?
2: Да, давайте.
1: Окей, строчка номер 27. Что за песня на 27-м месте чарта Еврохит ТОП 40? Прямо сейчас. Два варианта. Это может быть трек, который называется «Take Me There» от Тати. Красивая песня. Либо это Шакира и Born Boy «Die Die». Кто из этих ребят на 27-м месте чарта Еврохит ТОП 40 прямо сейчас? Take me there.
2: Ага.
1: Или дай-дай.
2: Все-таки, мне кажется, это take me here.
1: Take me there. Дати, слушай. Ну, это абсолютно верно. Жень, это победа.
2: Ура!
1: Я
2: первый раз поздравляю. Я выиграл из третьего раза, когда звонился.
1: Вот. Вот, видишь, замечательно, замечательно. Вот я...
2: Когда-то это должно было случиться.
1: Конечно, конечно. Вот я думаю, теперь твое утро в целом стало, ну, получше, чем было. Во всяком случае, подарок ты точно получаешь. Классный шопер отправляется тебе, и эти аплодисменты тоже.
2: Спасибо. Утро намного приятнее.
1: Вот, я желаю, чтобы каждое твое утро было шикарным. Никаких пробок за бензином и ничего такого. Встретимся еще на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: Больше гитов впереди. Баст и моя Мишель послушаем совсем скоро. Если я буду танцевать сразу после Бартон, Running Up That Hill, прямо сейчас в крутом подъеме на Европе+. Плюс.

0: Там шила с песнями пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместна, умоляю, танцуй.
2: Пауза точно здесь неуместна. Никаких пауз, никаких остановок. Движемся дальше. Это Баста с Майей Мишель здесь на Европе Плюс. Впереди Риана, Russian Roulette, также Bloom. Успеем послушать Cheat Codes и Train. Ну и бригада У появится здесь уже через 10 минут.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Пункты проведения ЕГЭ перейдут на отечественное программное обеспечение. Минцифра рассказала, когда в России запустят связь 5G, и уникальный клад нашли в центре Коломны. Далее подробности. Розничные цены на бензин в России до конца года будут расти на 1 или 2% в месяц. Об этом пишут ведомости. Аналитики исходят из двух сценариев развития ситуации на рынке. Наиболее вероятной они считают контролируемую стабилизацию. В этом случае ремонты НПЗ будут идти медленно из-за параллельного импорта необходимого оборудования, но правительство будет контролировать ситуацию за счет запрета на экспорт топлива и его импорта из других стран, при условии, что новых масштабных повреждений удастся избежать. А второй сценарий предполагает, что российские НПЗ сумеют организовать оперативные поставки оборудования и восстановят мощности быстрее графика. Пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что в этом году его пока использовали в отдельных пунктах проведения экзаменов. В ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. Также, по словам Музаева, 28 августа будут опубликованы демо-версии единого госэкзамена. Минцифра анонсировала запуск 5G в России не позднее конца будущего года. При этом стандарт связи пятого поколения появится в первую очередь в городах с населением больше 1 миллиона человек. Завершить процесс предстоит до конца 31 года. Представители крупнейших российских операторов связи ранее сообщали о готовности к запуску сетей 5G в России. Как отметили в Мегафоне и Билайне, ожидать увеличения скорости соединения в 10-20 раз не стоит. Причина в том, что сотовым компаниям не выделили так называемый «золотой стандарт». Вместе с тем можно ожидать увеличения скорости интернета примерно на 20%. Уникальный клад обнаружили в центре Коломны. В нем оказалось 2600 серебряных монет начала 15 века. Стоимость находки оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Клад нашли во время спасательных раскопок, их проводят перед стройкой, чтобы не потерять ценные следы прошлого. Находка уникальна. Это самый крупный из известных комплектов монет той эпохи. И, что самое интересное, он сохранился целиком. По оценкам специалистов, в 15 веке все монеты стоили около 13 рублей. На эти деньги можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 28 копеек. Евро тоже похудел 98 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Рика. У тебя новая стрижка, да?
0: Ого, заметила?
1: Да, заметила.
0: Не знаю, радуется или нет. Обычно же, если не заметили, значит все хорошо.
1: Ну нет, вижу, что покороче чуть-чуть, вроде хорошо.
0: Да. Права ты, вроде.
1: Не, нормально, нормально, хорошо. Не слишком аккуратно, знаешь, когда слишком аккуратно, тоже как будто бы плохо.
0: Не надо, конечно, конечно. Вот эта челка, выбритые бока, полубокс наше все. Отлично звучишь.
1: Спасибо.
0: Да. Ну, хочу отметить, что за секунду до того, как включили микрофон, боже, как спать хочется. И послушайте, как будто бы человек и не уходил с работы.
1: Да, да.
0: Всегда в тонусе.
1: Я вчера ходила на вечер джаза.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Что за жизнь у этой девчонки? И как?
1: Хорошо.
0: И как? Не очень.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Допоздна, наверное, там сидели. Ну, я очень рад.
1: Я тоже.
0: Что хоть кто-то из нас посещает светские мероприятия.
1: Я посещаю все светские мероприятия.
0: За всех нас.
1: Меня везде спрашивают, а где Вэлла? Я говорю, не знаю. Спит, наверное.
0: Я думаю...
1: А ты чего не спеша? Я...
0: За Вэлла и за Лёшку, и
1: да,
0: за весь коллектив.
1: Да, да.
0: Ну что ж, приступим к планам. К планам. Их много, все они приятные. Впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Продолжается эта бригада Music Awards, mm-hmm. между прочим. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: Сегодня отмечается День мемчиков.
2: Ой, хорошо.
1: День мемов.
2: Расскажешь любимый мем?
1: О, нет, я специально остановил свою мысль, чтобы спросить тебя, ну, отмечай вместе с любимым мемом, какой он. Давай так.
2: Давай.
1: Ты мне ничего не говоришь, и я тебе ничего.
2: Давай.
1: Спасибо. Сегодня номинация звучит так. Музыкальная мемология.
2: Угу.
1: Послушаем трек из любимых мемов. И первый это Тони и Джиа «Астрономи». Ты помнишь, что там в мемах происходит?
2: Mm-mm. Там нет? Котики?
1: А? Котики, да-да-да, котики.
2: Нет?
1: Да, а еще нравится, как кто-то переиграл эту музыку тоже очень талантливо, в кавычках. И второй трек «Back Riders Shooting Stars». Лицу все мимо, да, Вики?
2: Не помню. То есть я помню, что они используются, но не помню, что там.
1: Хорошо, мы надеемся, что вы помните. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: morning, это Jaded Brigadoon на Европе плюс 7.12 в Москве. Вики, давай.
1: Так, достаю конверт, скрываю его. А там?
0: Ну даешь. 57% победителей сегодня это Тони Изже.
1: Супер.
0: Астрономи, вперед.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде «У» на Европе плюс. 7:18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Китайские ученые, которые наконец-таки создали то, что мне нужно. Ну, всем нам нужно.
0: Всем нам нужно, чтобы...
1: Тебе не нужно, мне нужно.
0: Мы просто готовы быть к тому, что ты будешь счастлив.
1: Хорошо.
0: Подожди, впереди Вики Ньюс, бригаде «У» на Европе плюс.
2: Реклама.

0: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов.

0: Смотрите на сайте ДРК «Галактика».
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья. Здоровье работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
12: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Больше хитов. Больше музыки.

0: Heaven, Бригаде У на Европе Плюс, 7:23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Китайские ученые наконец-таки создали систему, которая позволяет качаться без тренировок. В общем, ты ложишься спать...
3: Уже
1: и
3: хорошо.
1: Закачиваешь себе какие-то специальные мышечные
3: ссылочку сразу на
1: клетки.
3: Покупку.
1: Не знаю, что это происходит. Ну, короче, вот эти мышечные клетки, какие-то специальные, они самоорганизуются под кожу у тебя и создают эффект физической нагрузки. То есть они, видимо, находят твои клетки и такие, давайте тренироваться, в этот момент спишь.
0: А это какая-то инъекция?
1: Да. Ну, как я понимаю, да. Вот.
0: Хочешь увидеть лучшую версию себя, да?
1: Хочу, хочу. Очень хочу. Вот, ты спишь и просыпаешься уже... Это посимпатичней.
0: А преображение?
1: Кстати, реально похоже на субстанцию.
0: Преображение за ночь происходит?
1: Ну, не за ночь, нет. Каждый день ты тренируешься. Ну, как будто ночью у тебя тренировки.
0: А, не за одну ночь?
1: Нет.
0: То есть это больше дня нужно потратить на то, чтобы прийти в хорошую
1: физическую
0: форму?
1: Да, но зато ты хорошеешь постепенно. Никакого стресса нет для тебя, в принципе, что надо идти в зал.
0: Не-не, если дольше одного дня, мы не верим. Ну, разве это изобретение?
1: Что, больше часа? Мне кажется, ты пересмотрел субстанцию. Сколько раз ты смотрел этот фильм?
0: Я половину.
1: Ты даже не досмотрел до этого конца ужасного?
0: Ну, досмотрел. Я просто параллельно готовил еду и решил, что это несовместимые занятия.
1: Не, ну в каких-то моментах совместимо, каких-то вообще нет.
0: Нет, нет, нет. Первая половина совместима, а вторая...
1: Уже не очень.
0: Не очень.
1: Момент становится не очень. Кстати, хороший фильм, мне понравился.
0: Хороший.
1: Не считая конца. Вот. В Испании. Прошла ежегодная томатина. Это прекрасная томатная битва. 22 тысячи человек в этом году приехало из разных стран. Представляешь? Это вообще безумие какое-то. В город Буньоль, да. А где начали друг друга кидаться томатами. В этом году тоже там большие, конечно, какие-то невозможные числа.
0: Да.
1: 150 тонн томатов использовали.
0: Тонн.
1: Есть, напомню, есть правило определенное. Нельзя просто кидаться помидором. Надо его сначала смять.
0: А, то есть ты должен...
1: Да, чтобы он был помягче.
0: Это они у нас в снежки не играли. Нужно сначала вот так его
1: слепить. И одежду рвать нельзя.
0: Да. На следующий день нужно там провести фестиваль макарон, потом через день фестиваль фарша и оп.
1: Болоньезка
0: получилась. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина восьмого в Москве, гороскоп на четверг, 27 августа.
1: Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете.
0: Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели.
1: Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых.
0: Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите.
1: А львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения.
0: Девы, мы стоим на пороге перемен, к которым так давно стремились.
1: Весы, сегодня вам готовы на участь любимцы публики.
0: Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать.
1: Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь, кому-то в любви не пожалеете.
0: Козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно на улице.
1: Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах.
0: Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей.

0: Да, это Шакира в бригаде Уны. В Европе плюс 7.33 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Настал день, когда на тебе большая ответственность.
1: Я готова поиграть.
0: Миссия.
1: Угу.
0: Миссия.
1: Мне нужен напарник или напарница.
0: А, все?
1: Да, все.
0: Ну, такие вот требования на сегодня. Впереди первая мысль. Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 23 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь. Днем столбики термометров покажут 31 градус выше 0. Ну а в эти минуты в краевом центре 23 с плюсом.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
1: Реклама.
5: Ну какие инновации могут быть в семечках?
6: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
5: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
6: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
6: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
7: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
8: Это она просится в отпуск.
7: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
8: А греметь будет?
7: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
9: Все на абордаж выгодных покупок. В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
10: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.red-square.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Европа плюс для детей старше 12.

0: 7:40 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет.
2: Меня зовут Катя.
1: Привет, Катюша,
0: Катя.
1: Привет.
0: Катя, где ты живешь?
2: В Екатеринбурге.
0: Как все совпало. Дабл Катя.
1: Угу.
0: Или Катя Возведенная Бесконечность.
1: Как у тебя настроение сегодня?
2: Да хорошее, как у вас?
1: Хорошее.
0: Хорошее. А видно, как будто ты прям вот только либо начала отдыхать, либо вернулась из отдыха. Угу. Такой тебе голос?
2: Да нет, это я бегала по зданию еще, где бы спрятаться, чтобы никто не ходил и не орал.
1: О, интересно.
0: Как ты умело скрываешь то, чем занимаешься, и бегала. И еще укромное местечко, а голос, как будто бы лежишь на лежаке. Кать, ты сегодня с Вики играешь?
2: Чтобы было потише, чтобы нас никто не отвлекал.
1: Правильно.
0: Золотой человек. Катюш, ты сегодня с Вики в команде. Вики сейчас убежит, я все расскажу Вики.
1: Да.
0: Вернешься звуком человека, который, ну... И по моему мнению, и по мнению нашего звукорежа Лехи, делает вид, что у него все хорошо.
1: Что?
3: Интересно, Катя, удачи!
0: Катя, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, все то же самое сделает. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
2: Да.
0: Поехали. Когда у меня появится собственный Rolls-Royce, я его перекрашу в...
2: Розовый.
0: Розовый, молодец. В моей сумочке всегда можно найти...
2: Бальзам для губ.
0: Бальзам, угу. Не может быть, вы правда умеете...
2: Ой, пропадаете. Еще раз.
0: Не может быть, вы правда умеете...
2: Умеете говорить по-английски.
0: Угу. Вам так идет это.
2: Платье.
0: Платье. Не, это. Вам так идет это.
2: А, это прическа.
0: Прическа. Ну и последнее. Я человек не суеверный, но...
2: Но... Когда я бежу черная кошка, я там не поеду.
0: Молодец. Молодец, Катя. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю. Ну, довольно-таки.
1: Интересно, неожиданно.
0: Посредственный актерский талант.
1: Ага, хорошо.
0: У автора смеха. Погнали с тобой?
1: Погнали.
0: Когда у меня появится собственный Rolls-Royce, я его перекрашу в...
1: Красный.
0: Почти.
1: Розовый?
0: Розовый.
1: Ну, не. Красный красивый, конечно. Но Rolls-Royce не хочу.
0: Mm.
1: Я его перепродам. Если он мне появится, я его продам.
0: Ну, так будет с любой машиной. Сначала права нужно. Ладно. В моей сумочке всегда можно найти...
1: Ну, если честно, то телефон. Ключи.
0: Бальзам для губ.
1: Не всегда.
0: Mm-hmm.
1: Он всегда есть, когда не надо. Когда не надо... Вот.
0: Не может быть. Вы правда умеете...
1: Рисовать?
0: Говорить по-английски.
1: А шансы есть у нас?
0: Есть, шансы есть всегда, Вики, ты знаешь. Это жизнь, она непредсказуема. Вам так идет это...
1: Я не сказала это, я думала. Вам так идет это...
0: Ну ладно, отвечай еще в последнем, тоже может быть вариант.
1: Да? Ладно, вам так идет эта тушь?
0: Прическа.
1: Прическа.
0: Последняя. Я человек не суеверный, но...
1: Нет? Но когда черная кошка переходит дорогу, не перехожу за ней.
0: Да. Хорошо.
2: Вау.
0: Молодец, Катя, есть победа.
2: Я думала, что ты отгадаешь про прическу, но не про кошку.
1: Ну, ты знаешь, как бывает.
0: Да,
1: ведь. Где не ожидаешь, там.
0: Надежды были другие, конечно. Катюш, ну не зря пряталась от коллег.
1: Все получилось.
0: Лови подарок.

0: пить бригадой У весь год. Кать, все, термобутылка заработана.
1: Молодец.
0: Звони нам еще Екатеринбург, передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Хорошего дня всем.
0: Спасибо.

0: Джейсон Деруло, Бригаде У на Европе Плюс, 7.47 в Москве. Конечно, окружение у нас приятное.
1: У нас, да, хорошее.
0: Да, и у вас наверняка, мы же пытаемся окружить себя людьми, с которыми приятно вести диалоги, которые искренне могут порадоваться за
1: вас. Ну, не всегда, кстати. Даже вот вроде приятные люди могут радоваться. Ну,
0: это
1: там,
0: что?
1: Родители, например. Люди приятные, они всегда радуются, да?
0: Но мы решили затронуть тему. Вот, смотрите, мы за вас точно погордимся. А вы нам расскажите в виде голосового сообщения, когда ваши успехи обесценивали одной фразой.
1: Да, вот отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Что, квартиру купили? Ипотека пойди на 20 лет, но она же не ваша. А то, что ипотеку дадут не каждому.
1: Да, кстати.
0: Ребят, присылайте.
1: А что, ты, в принципе, очень смелый человек.
0: Ну все, не заводись, не заводись. Или отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Да что?
5: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: В кино с 3 сентября.
13: Почему у вас телефон моего сына?
14: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
15: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
14: У тебя один час.
15: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
0: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Soundcheck. Soundcheck. Бригаде У.
1: 7.54 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете о своих достижениях, которые не были приняты кем-то так, как должны были быть. Угу. Поэтому мы поддержим. Внимание.
2: Европа Плюс, привет. У меня был такой случай, мне было 18 лет, у меня был ухажер, который очень любил голубцы. И я такая 18-летняя, покупаю фарш, покупаю капусту, делаю эти голубцы, кто это знает, тот поймет. И, в общем, человек сидит, кушает, и в какой-то момент мне говорит: «Знаешь, да, вкусно, а фарш ты сама крутила?» Я говорю: «Нет, конечно, купила». Он отодвигает тарелку и говорит: «Ну, я такие не люблю». Ну, только молодость спасла его от того, что... Моя молодость спасла его от того, что они не оказались у него на голове.
1: Это нормально. Только его молодость спасла, что организм молодой, метаболизм хороший, и раны быстро разрастают.
3: Да.
1: Дальше.
4: Собрались с мужем на концерт Prodigy, который был в августе в Стамбуле. Говорю свекрови, что мы летим на концерт Prodigy в Стамбул. И что она говорит? А что, здесь нельзя отдохнуть и на концерт сходить? Prodigy в Стамбуле.
1: Ну, я думаю, там с названием группы проблемки просто были.
3: Возможно,
1: возможно. Про что? Про диджи.
3: Про диджеев, видимо, каких-то.
1: Летите в свою Турцию в отель, я поняла. Еще.
5: Доброе утро, любимая бригада У. А я сама сдала на права. Теорию сдала с первого раза. Вождение тоже с первого раза. Получила права. Ну и мне говорят: ну и чего, права-то получила? А машин-то у тебя нет, ты как ездить-то будешь? Ну как, каршеринг, наше все. Так что все отлично.
1: Это во-первых.
3: Правильно.
1: А во-вторых, права гораздо удобнее носить с тобой в виде
3: идет,
1: документа,
3: кстати, да,
1: чем паспорт.
3: Угу.
1: Я ради этого и сдавал.
3: Вот я ради этого хочу сдать.
1: Ну и финальное.
6: Доброе утро, бригада У. Я поступил как-то однажды в колледж, сам сдал. 2005 год был. Звоню маме, мам, я поступил. Не лги мне, ты не мог.
1: Браво.

0: Кстати, это проверка на профпригодность. Нарлс Баркли на бригаде Уны. Плюс. Вроде нормально прошло.
1: Хорошо прошло, молодец.
2: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 8 часов утра. Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. В России изменится лимит часов сверхурочной работы. Логотипы цифрового рубля появились в магазинах. И второй пик активности слепней стартовал в столичном регионе. Далее подробности. В России изменится лимит часов сверхурочной работы. С 1 сентября в нашей стране вырастет допустимый предел переработок. Он увеличится со 120 до 240 часов в год. Но такие лимиты должны быть обязательно зафиксированы в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом новшества коснутся не всех категорий работников. Специалисты по трудовому праву напоминают о том, что за сверхурочную работу сверх 120 часов понадобится начислять не меньше двойного размера оплаты за каждый час. Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. Добровольные переработки никак не оплачиваются. Мошенники нацелились на первокурсников. Эксперты по цифровой безопасности сообщают о том, что телефонные преступники перед началом учебного года рассылают первокурсникам и их родителям сообщения от имени университетов, деканатов с просьбами срочно оплатить что-либо или подтвердить данные. Злоумышленники могут предлагать подтвердить зачисление, оплатить общежитие, внести организационный взнос или перейти по ссылке для получения расписания. Настоящие сотрудники организации никогда не просят сообщать банковские коды и пароли или подтверждать что-то в срочном режиме. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля появились на кассах магазинов. При оплате покупок через кассу самообслуживания можно выбрать вариант с цифровым рублем. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения этого действия банк предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется осуществить перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Она появится 1 сентября. В первый день осени цифровой рубль станет доступен россиянам в качестве еще одного вида российской валюты. Второй пик активности слепней стартовал в столичном регионе. Он продлится примерно до 20 сентября. РИА Новости сообщают о том, что в этом году пик начался раньше обычного, еще до середины августа. Это связано с теплым и влажным летом, когда температура составляла от 15 до 18 градусов. Ранее биологи предупредили о втором пике активности клещей. Он придется на август-сентябрь, однако будет слабее весеннего. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 28 копеек. Евро тоже похудел 98 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Есть легкое ощущение того, что работаем в субботу?
1: Есть.
0: Да? Потому что вчера у нас в гостях был МОД. Обычно он от гости по пятницам. Ну, у Матвеева небольшие делишки в пятницу.
1: Да.
0: Подготовка к глобальному концерту. То, как прошел эфир, смотрите в сообществе Европа Плюс ВКонтакте, смотрите на сайте. Очень мило посидели, могу
1: прекрасно,
0: я сказать.
1: Прекрасно вообще. Я надеюсь, что у Мота классно пройдет концерт. Я уверена. Я уверена в этом, потому что и он классный, и аудитория у него классная, и музыка, и танцы. Ну, все, что мы любим.
0: Ты прям как будто бы и про нас говоришь. Аудитория классная, музыка классная.
1: Да. Танцы. И музыка, и танцы.
0: Ну, все, танцы, да, ладно. За танцы ты как бы отвечаешь. И подарки классные. Вот, например, у нас есть Everyday, в которую пока что еще никто не звонит.
1: А вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+. Бригада!

0: Galaxy, это Кунг с бригадой У на Европе Плюс. 8:07 в Москве. Покажем Эвридейку, будем путешествовать чартером. Бригаду музыкально, без виз и без денег.
1: Куда летим сегодня? Ну, летим... Без денег мне очень нравится.
0: Очень хорошо, потому что ну, летим туда, куда наличку лучше не брать.
1: Серьезно?
0: Ага.
1: В Барселону?
0: Да, летим в Испанию.
1: Куда лучше не брать наличку, мне интересно. Куда лучше не брать?
0: Да, ты угадал.
1: А, я угадала, реально.
0: Ну, мне так говорили, когда я собирался. Так, наличку
1: не бери.
0: Летим в Испанию, а там в чартах Кьюэдо и Элвис Креспо с треком «Ла Грасия».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 10 минут в Москве. Эвридейка. Бригадю на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет. Артем с Егорьевска.
2: Привет, Артем.
0: Привет, Егорьевск. Артем. Ну, расскажи хоть как дела. Мы так давно не созванивались.
1: Да-да-да. Мы пытались вам еще супругу дозвониться, когда на концерт его собирали.
0: Так. Ага.
1: Годовой. Так.
2: А дозвонился сегодня?
1: Сейчас я отвез ребенка. Ребенка отвез в садик. Супруг на работу.
0: Молодец.
1: Сам буду делать домашние дела.
0: О.
2: А домашние дела – это позвонить в бригаду.
0: Конечно. Вот семья вернется.
1: Да, это обязательно утром.
2: Правильно.
1: Послушай бригаду и позвони.
0: Артем, мы тебе желаем удачи в Эвридейке. Правила следующие. Мы загадали специально для тебя. Вот прям как знали, да, что Тёма из Егорьевска
2: позвонит. Да.
0: Загадали слово из 4 букв. Чтобы собрать это слово, нужно ответить на 4 вопроса. Вот из первых букв ответов и собирается загаданное слово. Попробуем?
1: Попробуем.
0: Вперед.
2: Тём, как называется электронное вычислительное устройство, которое помогает, собственно, нам делать операции над числами всякие проводить?
1: Калькулятор.
0: Так. Первую букву запомнили, да? Мы, кстати, не будем говорить правильно или неправильно, потом будем разбираться со всем ответом. Скажи, пожалуйста, Тём, как называется...

0: традиционная русская плетеная обувь.
1: Сейчас скажу.
0: Я прям чувствую, что вот где-то вот, вот оно у тебя уже.
1: Да, крутится в голове, да.
0: Только там сильно не крути, обувь все-таки плетеная. Хочешь пока?
2: Ну, давай пропустим пока.
0: Пока пропустим.
2: Вдруг... Пропустим.
1: Давайте.
2: Да, а как называются слова, противоположные по значению?
1: Противоположные по значению?
2: Противоположные, да. Вот они вроде одной части речи. Возможно, да, антонимы.
0: Запомнили букву А. Ну и последнее. Как думаешь, как называется национальная валюта Армении?
1: Армении?
0: Но можно еще сказать, что это как будто бы под вид, под жанр кинематографии.
2: И мне кажется, барабанщики любят эту валюту.
0: Тёма? Ну давай вспомним, что у нас есть, да? Давай вспомним, что у нас есть.
2: Калькулятор.
0: Калькулятор, то есть первая буква К.
1: Калькулятор.
0: Потом русскую плетеную обувь.
1: Вторая буква.
0: Мы пропустили,
2: пропустили,
0: да?
2: Потом у нас буковка А, Антоний.
0: Ага.
1: А.
0: И четвертая.
1: И буковка. Армения.
2: Армения. Не получается как-то.
1: Да.
0: Но пока что 50% собрали.
2: Ну давай, давай так. Давай я подскажу ответ на последний вопрос.
0: Ну-ка.
2: А вот если судьба, то Тёма отгадает второй вопрос.
0: Да.
2: А, валюта называется драмы. Драм.
0: А, вот так ты подсказала?
2: Да, настолько сильно подсказал.
0: Ага. Хорошо. Получается первая буква К.
2: Потом что-то. И потом А.
1: Клад получается.
0: Клад получается.
2: Ага.
0: Да.
2: А обувь как называется?
0: На букву...
2: Луги.
1: Лапти.
0: Да, помню. Все. Тёма, молодец, перевернул правила, по-другому сыграл и выиграл.
2: Заставил меня подсказать. Молодец.
0: Мы тебя поздравляем и лови нашу фирменную футболочку. Спасибо. От бригады от Европа Плюс. Звони еще и семье большой привет передавай. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, пока-пока.

0: Мы, это Йова, бригаде У на Европе Плюс, 8:17 в Москве.
1: Да.
0: Скажи, любишь ли ты шипящие в русском языке?
1: Не особо.
0: Не особо? Я люблю.
1: Да?
0: Да. Ну кто мы такие без шипящих? Поговорим о тех, кто любит исключительно шипящие в фактовом зале.
1: Ага.
0: Сегодня змеи появятся здесь, в бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Мороженое – это круто!
2: А Крутис Айс еще круче!
1: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов. Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
4: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
5: А память есть?
4: Да.
5: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
4: Нет.
5: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
6: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
7: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, по границ 127-39-244-741, 16+.
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, Бригадю на Европе Плюс, 8.23 в Москве. Вики, начинаем.
1: Ем.
0: Да, спасибо.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Угу.
0: Браво теме, змеи.
1: Змеи?
0: Змеи.
1: Какую реалистичную картинку я нашла, да?
0: Ты молодец. Ты все еще пытаешься сохранить в полном порядке психологическое здоровье тех, кто слушает и смотрит фактовый зал.
1: Конечно, конечно.
0: Расскажи, пожалуйста, почему ты решила нарисовать именно с помощью искусственного интеллекта?
1: Расскажу. Ну, мы все знаем, что не все змеи откладывают яйца. У них разные есть способы, да. Вот, например, анаконды, самые огромные змеи на свете, да?
0: О, я помню документалку фильма «Анаконда», помнишь?
1: Я тоже помню, Дженнифер Лопес.
0: Да.
1: Относится к яйца живородящим. Что это значит? Это значит, что яйца развиваются внутри тела самки примерно 6-7 месяцев. А потом она свет и уже получается, ну, уже все, вылезают, так сказать, нормальные, сформированные живые змеи.
0: Ага.
1: В одном выводке примерно там 40 детенышей, иногда бывает 100.
0: Да, слушай, с каждым предложением все больше и больше благодарен тебе за то, что использовала искусственный интеллект.
1: Около 60 сантиметров.
0: Ага.
1: Ты себе представляешь, да, 40 змей, 60 сантиметров.
0: Угу.
1: А еще, оказывается, у анаконд самая большая разница в полах. То есть, грубо говоря, самки 4-5 раз больше, чем самцы.
0: Да ты что?
1: Мне кажется, они их вообще ни во что не ставят.
0: Зато представляешь, как самки смотрят на самок. Вот бы.
1: Королева.
0: Вот бы вырасти и стать такой же.
1: Да, ну потому что самочки взрослые, они примерно там килограммов 100, а самцы, ну, 30-50. Представляешь?
0: Мелочь.
1: Вообще, ерунда какая. Вот, а фоточку я сделала в ИИ, потому что анаконда с 40 детенышами выглядит достаточно пугающе, вот.
0: Еще раз спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: И за факты, и за фотографию.
1: Ну, смотри, какая анаконда красивая, мамочка с
0: цветочком. Очень красивая. Прям в дикой природе фотографии сделаны. Так, я расскажу тебе отчасти про змей. Но главные герои в этом рассказе будут не змеи. Вообще, мы тоже знаем, что некоторые змеи формируют тепловую карту окружающего мира с помощью органов, которые воспринимают инфракрасные излучения. И этим умело пользуются калифорнийские суслики. Суслики, которые живут буквально в пустыне, которые борются за выживание. На самом деле, дикие ребята. И очень опасные.
1: Конечно.
0: Для змей в том числе. Они научились быстро размахивать разогретыми хвостами. А там несложно хвост разогреть, там все-таки пустыня. И вот когда они крутят, как пропеллером, хвостом своим, это поведение сообщает хищнику, что перед ним они же видят только тепловые излучения. Настолько крупная и хаотично движущаяся цель, что атаковать ее бесполезно. И вот суслики, использующие эту тактику, обычно реже становятся жертвами гремучих змей и одновременно предупреждают сородичей об опасности. Вот. Ну и дополнительно, к моему факту, вот эти суслики, когда видят, ну, змеи же сбрасывают шкурки.
1: Ага.
0: Они эти шкурки берут,
1: делают из них пальто,
0: размалывают и на себя вот так намазывают, чтобы...
1: О, прикольно.
0: Да-да-да, а потом еще могут убить змею.
1: Да?
0: Угу.
1: Ну, ладно.
0: Ну, вот забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Анотр Бригадюны, Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Да что ж такое? А, рано. Вики, 51% твои, поздравляю.
1: Серьезно?
0: Да что ж такое-то? Что ж за неделя такая?
1: Да, я удивлена, спасибо большое. Так, у тебя был про хвостик, да?
0: Ну, можно и так сказать.
1: Вот хвостики возьмем.
0: Хвостики?
1: Самые необычные хвостики.
0: В том числе и хвостик Я.
1: И хвостик Я.
0: Хорошо,
1: да.
0: Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на четверг, 27 августа, Овны. Сегодня вы в карман за словом точно не полезете.
1: Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немалые цели.
0: Вики, близнецы, ну уже возьмитесь за создание нового круга знакомых.
1: Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите.
0: Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения.
1: Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились.
0: Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики.
1: Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать.
0: Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете.
1: Козероги, постарайтесь весь день провести активно, желательно на улице.
0: Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах.
1: Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей.

0: Магомед Рамадан, Араш и Анатив, ну спрашиваю же тебя, ну ответь, ела?
1: Ела.
0: Ела, молодец.
1: Ела, ела, ела, ела, ела.
0: Молодец.
1: Ела.
0: Хорошо, у нас впереди Трули Муви.
1: Да.
0: Сделала?
1: Сделала, сделала.
0: Придумала фильмы?
1: Конечно, конечно. Будем рассказывать фильмы.
0: Хорошо, впереди Трули Муви, звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 27 августа, в краевой столице облачно возможен дождь, днем плюс 31, а сейчас 24 тепла.
3: Спонсор программы ООО «Квазар», официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенные шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-800-61-205-24-50. От 2 299 000 рублей.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
5: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
6: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
7: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
8: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дастрой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
11: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
12: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Pictures представляет.
1: Трули Муви. Интересно, как ни крути.
2: 8:42 в Москве. Трули Муви. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, привет.
4: Привет, девчонки. Как вас зовут?
3: Меня Ксюша. Дина.
2: Ксюша и...
4: Дина, да?
2: Дина, да?
3: Да.
2: Дина, ты откуда?
3: Да, да. Я из... Звоню из Нижнего Новгорода.
4: Нижний Новгород. Прекрасно. Ксюша, а ты?
3: Я из Пензы.
2: Из Пензы. Ксюш, вообще любишь отложить все дела на потом, выключить телефон, никому из семьи не рассказывать, чем ты занимаешься, и как залипнуть на пару ночей в сериал?
3: Да, иногда бывает такое.
2: Иногда бывает.
4: Хорошо. Угу, хорошо.
2: Любим потрепать нервы близким, да? Ну, допустим.
4: Допустим, Дина,
3: ты... Обычно это, я не отключаю телефон, все могут отзвониться, ну, и близкие — это есть близкие.
2: Да, это правда. Дин, а ты смотришь что-нибудь?
5: Да, вечерами.
2: Хорошо. Мы искренне надеемся, что то, что загадала Вики, вы когда-либо смотрели. Вам нужно будет разгадать, сериал или фильм, Вики?
4: Все будут фильмы.
2: И сериалы?
4: Нет, просто фильмы.
2: А, фильмы. Хорошо. А каким образом будет?
4: Я буду говорить название фильма, но необычным способом, а словами, противоположными по значениям. То есть что-то типа антонимов будет.
2: Потом будет вот такой сигнал. После него громко называем свое имя и сразу вариант ответа. Играем до 2 баллов. Ксюша, Дина, удачи, вперед.
4: Красный километр.
3: Ксюша, зеленая миля.
2: Да.
4: Да, да, молодец.
2: Молодец.
4: Хорошо, следующий фильм. Материк благословленных.
5: От Дина, остров проклятых.
2: Да.
4: Да.
2: Ну вот и развязочка, финальный раунд.
4: Светлый оруженосец.
5: Дина, темный рыцарь.
2: Да,
5: темный рыцарь.
2: Да, Дина. Ксюша, но да, Дина. Но Ксюша тоже, да, но да, Дина чуть-чуть пораньше,
4: чуть-чуть
2: чем...
4: быстрее.
2: Да, Ксюша. Итого, 2-1.
4: Угу.
2: Пользу Дина, Дина, лови.

0: Дина, свитшот твой. Поздравляем.
1: Ура, спасибо. Да, поздравляем, молодец.
0: Ну, а с другой стороны, ну что, мы Ксюшу тоже не можем...
2: Можем, конечно.
0: ...одеть.
2: Давай.
0: Ксюш, давай тебе футболку нашу подарим, а?
1: О, спасибо.
2: Умничка.
0: Девчонки, хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, всего доброго.

0: Зап, это Ивлорок, бригадю на Европе Плюс, 847 в Москве. Ребята, у нас впереди саундчик, в котором продолжаем вспоминать истории. Mm-hmm. А, точнее, ваши достижения, о которых вы кому-то рассказали, а тот, кому рассказали, взял и как-то вот не так порадовался.
1: Как ну, будто вроде бы, как бы порадовался.
0: Как будто бы вообще не понял, что величие всего этого дела.
1: Ну да.
0: Я когда прихожу, говорю, ребята, вчера такая каточка была, просто за оплот разнес замок. Просто золотыми драконами атаковал и всего лишь на это 400 часа потратил. Никто вообще, ни аплодисментов.
1: Поздравляем, спасибо. Поздравляем.
0: А потому что Леха недавно скачал на телефон героев. Теперь-то ты понимаешь?
1: А на телефоне можно играть в героев?
0: Ну, у него такой телефон, как планшет.
1: Но с другой стороны, да, мы видели Лехин телефон.
0: Эти гаджеты.
1: Видели лист опять. Вот это Лехин телефон.
0: Ребят, расскажите ваши истории, когда вы рассказали что-то для вас очень важное, а за вас порадовались не так, как хотелось бы.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальная кошка отправить сообщение.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилерах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кроме Магнит-Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.pay.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Да что?
8: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
16: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
17: В ленту.
18: Европа+.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:55 в Москве. Вы, значит, что-то великое. Рассказывайте об этом. Угу. А никто нормально не реагирует.
2: Обидненько. Расскажите нам, мы нормально среагируем.
1: Ну вот, например.
3: Доброе утро, бригадушки. А я как-то шел в метро и наступал только на серые плитки. И ни разу не уступил на белые.
2: Угу.
3: И ни один человек мне не сказал: ничего себе, молодец. Только один сказал: ничего себе, придурок.
1: Он ничего не понимает. Вы попробуйте.
2: Кто это, жена?
1: Она ничего не понимает. Вы попробуй. В детям легко, у них нога маленькая.
2: Да.
1: Ты попробуй с 46-м размером ноги это делать. Я пробовал.
2: Не получается?
1: Сложно, но...
2: Получается.
1: Можно. Дальше.
4: Привет, ребята. Я работаю мастером транспортной службы. И менял коленвал, не снимая двигателя, на «Газель Next». Двигатель «Каменс». Это было очень сложно и вообще невозможно. Даже когда у Алисы спрашивал, как поменять, не снимая двигателя коленвал, говорит, это невозможно физически. Я рассказал об этом супруге, и что вы думаете, она? Ха, ну ладно, молодец. И все.
2: Это она просто не поняла ничего.
1: И, возможно, у нее в этот момент была новая прическа, и она вообще не этого ждала.
2: Конечно.
1: Не эта история. Mm-hmm. Дальше.
5: Доброе утро, бригаду. А я часто хвастаюсь достижениями своего ребенка. Он записывает короткие видео смешные, и у него уже миллионные просмотры. И некоторые люди реагируют очень странно. Они такие: ну и что? Ну вот попробуй, набери хотя бы 30 просмотров, 100 просмотров. Тогда поймешь, что миллион – это круто.
2: Угу.
5: Вот, и его даже на улице узнают. А некоторые люди говорят: ну подумаешь, фигня какая. Вот, а я горжусь, молодец.
1: Молодец. И мы гордимся.
2: Угу.
1: Все нормально. Все нормально. Они все завидуют.
2: Да.
1: Ну и финальное.
6: Привет, бригада У. Я занимаюсь шитьем как хобби. И неделю шила себе такую модную ветровку. Каждый шовчик все ровно сделала. Одела ее, выхожу. А может мне? Да что тут шить два шва? Представляете? Это был вообще удар ниже пояса. Ну, в общем, после долгих объяснений, что я делала, он проникся. Но осадочек остался.
1: Почему есть полное ощущение того, что муж сейчас находится в багажнике?

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. На кассах стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Школа Краснодара готова к приему учеников и названа «Самая богатая женщина России». Подробности далее. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов в России. Об этом сообщает РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца 2027 года. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать этот стандарт разрешат на уже существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. 466 иностранцев из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает ТАСС. По данным посольства России, как минимум 4 российских гражданина находились в зоне наводнения. Связь с ними потеряна. Кроме того, в административном центре района Расува также находилась группа из 8 россиян. Однако они смогли добраться до другого населенного пункта. Наводнение в Непале произошло накануне. Оно было вызвано землетрясением и оползнем. В Краснодаре перед началом учебного года проведен августовский педсовет. Ключевой темой стала безопасность детей. В День знаний за парты в кубанской столице сядут около 207 тысяч школьников. На обеспечение их безопасности направлено свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Все школы оснащены тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения, металлодетекторами, современными системами пожаротушения. И последняя, Татьяна Ким, возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Основательница маркетплейса Wildberries занимает первую строчку рейтинга в 5-й раз. За год ее состояние, по оценке журнала, снизилось с 7 миллиардов долларов до 5. Отмечу, число российских женщин-миллиардеров в этом году сократилось с 9 до 4. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем плюс 31. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. РИЦ. Новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну что, готова?
1: Готова.
0: Точно?
1: Конечно.
0: Докажи.
1: Мне нужна девочка очень умная, пожалуйста.
0: Очень, очень уверенное доказательство.
1: Капитан команды! Самая умная, самая красивая, самая эффектная, самая быстро реагирующая.
0: Хорошо, убедительно.
1: А тебе кто нужен?
0: Мне нужен мужчина.
1: Точка.
0: Который...
1: Ага. Может зайти на сайт europaplus.ru и написать в специальном окошке свое имя, номер телефона, и я хочу к Вэллу.
0: Ты знаешь, похоже? Да, у меня довольно-таки низкий порог для входа в команду.
1: Девчонки, тоже надо на сайт ко мне заходить.
0: В общем, парни, я к вам в команду. Кто-то из вас будет капитаном, кто-то из девчонок будет капитаном команды Вики. Поэтому пишите номер телефона.
1: Имя.
0: Имя. На сайт. Ну а мы перезвоним и будем рубиться в тимбилдинг бригаде У на Европе+.

0: Тедди Свимс, бригаде У на Европе Плюс, 9 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем тимбилдинг, давайте слушать треки, которые снова стали хитовыми. Но только не так, как мы видим в интернете, а прям полноценно будем слушать. Угу. От и до.
1: Ну, а этот трек вообще, мне кажется, все обожают. Я, по крайней мере, очень люблю. И его стали использовать в путешествиях. Угу. Вот если ты гуляешь в каком-то новом городе, да, находишь любую узкую улицу, ага, и все. И начинаешь снимать видео под эту песню.
0: Мне кажется, я понимаю, к чему ты ведешь. Угу. Ведь я знаю, кто будет сейчас играть. Дима Билан на берегу неба.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 11 минут в Москве. Тимбилдинг бригаде У на Европе Плюс начинается. Начинается битва команд, которые различны лишь гендерно.
1: Ага, ага.
0: Ты знаешь, Вики,
1: что?
0: Какие прекрасные девчонки целились в твою команду и всех опередила Лена. Лена, привет.
1: Леночка, привет.
2: Привет-привет.
0: Я тебе сейчас такое расскажу, Вики, цитата.
1: Давай.
0: Что пишет Лена? Я прям капитан-капитан команды по квизу. И на прошлой неделе мы заняли даже не последнее место.
1: А не последнее какое?
0: Какая разница?
2: Целая 24-е.
1: Ну хорошо.
2: Из 28.
1: Лен, я согласна. Я примерно такие же места занимаю. Шансы есть.
0: Классно, шансы есть. Все. А, Лен,
1: ты знаешь, мне кажется, вот я часто, когда занимаю плохие места на квизе, мне кажется, там как-то оценивать не так.
0: Конечно.
1: Ну, какая-то ерунда.
0: Да, конечно. Лен, ты откуда?
2: Мы тоже считали.

0: мамы тоже не согласны с результатом. Я из Тамбова.
1: А, значит, в Тамбове тебя засудили, да? На квизах. Хорошо. Леночка, знакомься. Вика, ты тоже знакомься. Капитан моей команды Вячеслав. Слава, привет.
2: Всем привет. Вики, привет.
1: Слав, очень приятно, что ты написал несколько слов заявки, потому что, ну, как я и сказал, у меня невысок порог входа в команду, просто там Серега, номер.
3: Ну, тоже хорошо. Номер.
1: Вячеслав написал: очень хочу к Вэлу в команду. И номер телефона.
3: Ага.
1: Слав, ты правда из Новосибирска?
2: Да, правда.
1: Хотя бы раз в жизни участвовал в квизах или в каких-то других интеллектуальных игрушках?
2: Ну, один раз на квиз ходил очень давно, лет 5 назад.
1: Не особо зашло,
3: ну,
1: видимо,
3: в принципе,
1: да?
3: Вэл один раз тоже ходил, наверное, да?
1: Да. Возможно, мы со Славой.
2: Ну да, неуспешно.
1: Да, мы тоже. Возможно, мы в одной команде были тогда. Итак, ребята, прямо сейчас начнем задавать вопросы друг другу. Слава сначала может чуть расслабиться.
3: Лена, мы с тобой не расслабляемся. Нам нужно отгадать, более того, название ты должна сказать. Главное.
1: Да, я задаю вопрос. У вас есть 30 секунд, чтобы прийти к общему результату, желательно к правильному. Но именно ты, Лена, должна озвучить правильный ответ. Если правильный ответ озвучит Вики, я скажу, что ответ был, но не от тебя. Понятно?
0: Понятно.
1: Слава,
3: Лена,
1: наслаждайся.
3: Нам.
1: Девчонки, внимание. Начнем с добренького. Это было изобретено как орудие пыток.
3: Хорошо.
1: В английской тюрьме 19 века.
3: Угу.
1: А потом было запрещено из-за особой жестокости к человеку только в 1902 году. Но времена тоже были неспокойные, представляете, о чем идет речь. Хотя вряд ли. Сейчас... Подожди, рано. Сейчас люди платят деньги, чтобы попользоваться этим и даже покупают себе домой. Это установили даже на МКС. И считается очень полезным и необходимым для современного зожника. Ну или человека, которому некуда убирать вещи.
3: Это какой-то тренажер?
1: Может быть.
3: Лен, что думаешь?
0: Велотренажер.
1: Велотренажер, нет.
3: Ну, тоже тренажер какой-то.
1: Да, может быть, тренажер.
3: Дорожка, может быть, беговая.
1: Может быть.
3: Лен, скажи, дорожка беговая.
0: Может быть, беговая дорожка.
1: Может быть, беговая
0: дорожка. Может быть, беговая дорожка.
1: Да, может быть, может быть. Ну а чего? Ну вот молодцы, справились.
3: Спасибо, нам очень приятно.
1: Слав.
3: Ты чего пропал?
1: К сожалению, девчонки справились, поэтому нужно очень сильно поднапречься.
3: Я вам помогу. Морально.
1: Вперед.
2: Постараемся.
3: Это живое существо появилось на Земле примерно так 40-50 миллионов лет назад.
1: Угу.
3: Оно живет практически везде, кроме пустыни, и бывает разного размера, как крохотным, так и гигантским. Название происходит от звука подражания. Оно имитирует крик этого животного. В академической культуре оно считается символом свободы, путешествий, чистоты души. А вот в поп-культуре, наоборот, у него такое дурное поведение, обжорство, неразборчивость.
1: Опа. Это птица?
3: Да.
1: Это птица. Ага, спасибо, Слав.
2: Птица.
1: Ага, чайка.
3: Ну, возможно, ласточка. Не знаю.
1: А?
3: Может
1: ласточка?
3: Быть. Нет, вот, может быть, это был...
1: Чайка?
3: Возможно, да.
1: Чайка. Слава, чайка, скажи!
2: Это большая... Чайка.
3: Слава сказал правильно, не чайка, чайка.
1: Чайка. Прости, капитан, что накричал на себя.
3: Мы все время так делаем.
1: Получается, победная ничья?
3: Получается так.
1: Лена,
0: ура, поздравляем всех.
1: Коллеги, ловите подарок.

0: Поздравляем, Лена, Вячеслав. Каждому
1: ура,
0: посвящу.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ребятки, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
3: Пока.
1: Пока.
4: Тимбилдинг.

0: Это Мизма Бригадю на Европе Плюс, 9.19 в Москве. Вики, прям по глазам вижу, какой-то шок нас ожидает.
1: Да.
0: Да?
1: Я расскажу про подарок Паши Беседина.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Мы все перешли в личные новости Вики Ньюс.
1: Да.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, Бригадю на Европе Плюс.
2: Реклама. Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
7: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информацию об организации акции, правила ее проведения, количество подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут. Тут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-07-85. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
15: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили

0: Ми, это Кайго, Бригадю на Европе Плюс, 9:25 в Москве, Вики.
1: Да, давай. Рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: 1800 японцев передвинули замок. Красиво?
0: Интересно.
1: Да.
0: В парке аттракционов где-то?
1: Нет, это древняя крепость 1611 года. Ага. Весом примерно 360 тонн.
0: Так.
1: И она была в одно время на своем историческом месте. Да, потом там, когда реставрировали, ее передвинули, а сейчас решили вернуть обратно на место. И устроили такую некую акцию. Решили сплотить как-то, знаешь, общество. Ага. Говорят, давайте, вот кто хочет, ребята, кто готов? Кто готов вот тягать вот этот канат 30-метровый? Что ты смеешься? Это классная акция.
0: Ну, я всегда смотрю на то, что бюджет был выделен. Но нашли добровольцев.
1: Нашли добровольцев, уже сдвинули на 2 метра. Еще несколько метров предстоит. И потом остальные метры уже там до конца года будет передвигать техника. Но они использовали древнюю технику. Что?
0: Да у меня все про бюджеты освоили. Да, там палки и канаты.
1: Ну да.
0: Ребят, ну поднимите руки, кто уважает наши древние японские традиции. Мы. У меня для вас прекрасная новость. Мы решили отказаться от инноваций.
1: Ну видишь, как хорошо. 1800 человек подтвердили свое участие. И трудились по 80 человек.
0: Потому что я решил не отказываться от нового Гелендвагена. Ну, вообще интересно.
1: Я вижу, как интересно.
0: Вообще, когда передвигают дома...
1: Это удивительно. Я когда слышала историю про то, как у нас в Москве расширяли улицу, там, Тверскую, например, и люди спали в момент, когда передвигали дом, я не совсем понимаю, как это возможно.
0: Вот расскажите, кто имеет отношение к подобным геройствам.
1: Зачем так делать?
0: А как этот фундамент?
1: Я вообще не понимаю. Вот эти штуки.
0: Да, круто, мы даже вопрос не можем задать нормально, конструктивно на этот счет.
1: Я имею в виду канализация, трубы, все проводки. Как это все возможно? Я не понимаю, объясните нам. Мне нравится еще, тут использована древняя техника, когда ставишь на колесики и передаешь. А как на колесики-то поставить? Вы что, не пишете самое главное? Ладно, теперь хорошая новость. В Южной Америке открыли новую лягушку, которая годами, оказывается, была, жила.
0: А все думали, что она уже...
1: Другая лягушка.
0: А, другая.
1: А она на ученых смотрела, на зоологов, говорит, это же я! Я же не такая, как они!
0: Угу.
1: Вы что, меня не замечаете? Все.
0: Здорово.
1: Заметили, радостные такие, довольные. Лягушка
0: смотри,
1: счастлива.
0: И животный мир, не археология даже, что это, архитектура. Все обсудили. Спасибо, Вики, гороскоп на Европе+.

0: Попались любители астрологии. Гороскоп на четверг, 27 августа.
1: Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете.
0: Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели.
1: Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых.
0: А что со старым?
1: Ну, старый. Устарел.
0: Спасибо. Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите.
1: Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения.
0: Девы, мы стоим на пороге перемен, к которым так давно стремились. Видимо, менять круг общения будем.
1: Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики.
0: Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать.
1: Стрельцы, вот возьмите и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете.
0: Козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно на улице.
1: Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах.
0: Рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей.

0: Медуза в Бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 37 тысяч рублей. И еще можно 10 тысяч получить от Озонбанка дополнительно. Там главное с бонусным вопросом справиться. И все. Угу. Вики, ну поздравляю, день первого поцелуя.
1: Спасибо, Жан.
0: Ну и день озер.
1: Тоже тебя поздравляю.
0: Да.
1: Мы с тобой, правда, ни ты, ни я не были на Байкале у нас, например,
0: не были.
1: Да?
0: Стыдно, я бы даже сказал, это позор какой-то.
1: Согласна.
0: Но исправим когда-нибудь. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.
1: Звоните.

0: Реклама.
1: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Преврати свой маршрут в приключение вместе с «Джейленд J6». Неважно где. На городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
8: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: «Сейф» в бригаде «У».
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42. В Москве «Сейф» в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Да, Тути, Катя меня зовут.
4: Привет, Катя. Катюш.
2: Ты откуда?
3: Я из Санкт-Петербурга.
2: Из Санкт-Петербурга. Катенька, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя постоянное место работы?
3: Да.
2: Угу. А как думаешь, если бы, ну, вот скоро же зарплата, конец месяца, вот если бы внезапно 37 тысяч рублей прибавили... Вот в этом месяце.
4: Ты бы не расстроилась?
2: Да, как ты бы отреагировала на это?
3: Ой, я буду весьма рада.
2: Угу. А если вот еще отдельно 10 тысяч от Озонбанка получилось бы получить?
3: Это очень классно будет.
2: Это правильный ответ, и ты нам подходишь. И вот десяточку от Озонбанка можно получить, ответив на вопрос с бонусом. Поэтому давай для начала определимся, что будет бонусом. Первый, второй или третий вопрос?
3: А, давайте второй.
2: Второй.
4: Здорово,
2: Катя,
4: хорошо.
2: Удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Катюш, сегодня у нас день мемчиков.
2: Угу.
4: Я решила взять свой любимый мем с мальчиком Карлом. Ты представляешь этот мем? Там много разновидностей.
2: Угу.
3: Честно говоря, нет.
4: Нет, ну там вот такой мальчик изображен в шляпе.
2: Да.
4: Карл с таким немножко уставшим лицом.
2: Угу.
4: Вот скажи мне, пожалуйста, откуда вообще этот Карл? Он из какого-то сериала, прям важный персонаж там. А вот из какого? «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» или «Мир Дикого Запада»?
3: Наверное, давайте «Во все тяжкие».
4: Давай, «Во все тяжкие» принято.
0: Вторая цифра.
2: Катенька, вопрос с бонусом. И он решит, сможешь ли ты получить 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Если ответишь правильно, получишь в любом случае, даже сейф, если не взломаешь. Кать, сегодня отмечается Всемирный день озер. Поговорим о любимом, о самом большом, о Байкале. Была там хоть раз?
3: Нет, к сожалению, но очень хочу.
2: Аналогичная ситуация у нас с Вики.
4: Угу.
2: И ты знаешь, Байкал настолько большой и величественный, что вот на этом озере находится 27 островов. Более того, на самом крупном острове есть постоянное население, примерно 1500 человек. Сложно представить такие масштабы. Скажи, пожалуйста, что это за остров, как он называется? Альтрек, Альхон или Святой Нос?
3: Давайте третий вариант.
2: Святой Нос, третий вариант, принято.
0: Третья цифра.
4: Катюш, 27 августа 2005 года в Казани открылся метрополитен.
2: Угу.
4: Мы метро любим, уважаем, часто пользуемся каждый день. А первая станция называлась Кремлевская и называется до сих пор. А вот скажи, пожалуйста, на какой по цвету она находится ветке? На красной, на зеленой или на синей?
3: Пусть будет синяя.
4: Пусть будет синяя, третий вариант принято.
2: Итак, Катя из Санкт-Петербурга подобрала такой код от сейфа 133. Внимание!

0: Катя, давай-ка пробежимся. Ну, если не любишь бег, можем пройтись по вопросам. Вики?
1: Итак, Карл. Карл у нас из сериала «Ходячие мертвецы».
0: Угу.
1: Классный герой, классный сериал, кстати.
0: Да.
1: А с «Казанским метро» тоже вот немножечко промах получился. «Красная веточка», самая первая, самая вот такая красненькая.
0: Ага. Катюш, тут такое дело, что «Святой нос» — это полуостров. Он был когда-то островом давно, но сейчас полуостров. А у меня правильный ответ — «Ольхон». И ты знаешь, Катя, давно такого не было. Угу. Поздравляем тебя.
2: Спасибо большое. Я очень рада, что дозвонилась до вас.
1: И мы тоже рады.
2: Наконец-то. Мне очень приятно.
0: Катюш, спасибо большое.
2: Спасибо большое.
0: Что сохранила эту искренность в словах, несмотря на три раза не туда.
1: Звони нам еще обязательно, ладно?
0: Хорошо, и Питеру передавай привет. Счастливо.
2: Обязательно буду.
0: Пока-пока.
2: Спасибо, ребята, пока.
0: Ну а завтра в сейфе «Бригады У» 40 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Серега и Халид, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди сончик, в котором мы вспоминаем все то, что мы сделали выдающимся образом.
1: Старались.
0: То, гордились.
1: Поделились с родными, с близкими. А они отреагировали как-то, ну, не так, как надо.
0: Да даже не обязательно с родными. Просто кому-то рассказали, кто-то порадовался не так, как вы хотели бы.
1: Ага.
0: Отправляйте голосовые.
1: А нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: banc.ru. А вот и банк.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОГКО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОГКО. 18+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
16: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о ситуациях, которые для вас выглядели выдающимся способом. Угу. Это было что-то легендарное, а люди не отреагировали так, как должно быть.
2: Давай.
1: Ну вот одно поместится вообще у нас.
3: Ой, ребят, а все помнят ситуацию, когда ты в детстве такая красишься своими там одними тенями, тушью что-то изображаешь целый час, потом выходишь, а мама такая... Куда намалевалась?
1: Да, как сейчас помню. Там было много вопросов у моей семьи.

0: Make Me a Dancer, это София Элис Бэкстер в бригаде «У» на Европе Плюс. Ну, вроде было.
1: Вроде было, да.
0: Ну, если считаете, что было, но не до конца, у нас еще личка записанная во вторник.
1: Можете послушать, а даже можно посмотреть на нашем сайте europlus.ru.
0: Обнимаем вас и прощаемся до завтра, до пятницы. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада «У» Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Родители высказались о новом школьном запрете. Эксперты рассказали, как отличить настоящий сайт от мошеннического. И россияне разлюбили хранить деньги в банках. Далее подробности. Более 80% родителей одобряют запрет мобильных телефонов на уроках в школе. Это данные свежего исследования, которое приводит РИА Новости. При этом, если разделить респондентов на пап и мам, то первые подходят к этому вопросу строже. А вот родители младше 40 лет поддерживают новый запрет в меньшей степени. Таковых только 76%. Среди обладателей высшего образования за ограничения выступают 83%, а среди имеющих среднеспециальное 77%. Самую большую поддержку новый запрет получил от учителей. 86% педагогов рады новым правилам. Напомню, во всех российских школах с 1 сентября будет запрещено использовать смартфон во время учебных занятий. Как отличить настоящий сайт от мошеннического? Ответ на этот вопрос дали специалисты по цифровой безопасности. В первую очередь они рекомендуют проверять адрес сайта. Дело в том, что мошенники рассчитывают на невнимательность жертвы и создают клоны настоящих сайтов, заменяя всего одну букву или знак. Также признаками фишингового сайта являются заниженные цены, ограниченный ассортимент, орфографические ошибки и запросы конфиденциальных данных, таких как пароли от интернет-банков или данные госуслуг. Аэропорт Внуково просит пассажиров, вылетающих сегодня днем, заранее распечатать посадочные талоны. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Эта мера затронет тех, кто вылетает в период с 14 до 16 часов. Как уточнили представители аэропорта, это связано с проведением плановых работ на некоторых сервисах обслуживания пассажиров. Для тех, у кого нет возможности распечатать талон заранее, в терминале А установлены специальные устройства. С их помощью распечатать посадочный талон можно прямо со смартфона. Центробанк сообщил о снижении интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе только 36% опрошенных ответили, что готовы нести деньги на банковские счета. В то же время августовский опрос показал рост привлекательности наличных. Их выбрали 37% респондентов. Увеличилась и доля тех, кто выбирает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров. Таковых сейчас больше 50%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 28 копеек. Евро тоже похудел 98 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: тема белорусских мысли прямо сейчас. Вот вообще самое сложное в работе даже не сама работа, а как раз таки мысли, которые постоянно пытаются тебя отвлечь. Вот занят делом, а мозг вдруг такой, а может в отпуск? А как там у бывшей? А если машину поменять? И все в таком духе. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Отвлекаться мы с тобой. Чего уж там. Тоже будем, но от дела забот на приятную суперхитовую музыку. Fast Boys, новинка Music Sounds, Mabel, Don't Call Me Up, а также Розе и Бруно Марс, Апати. Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
6: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триа Моторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская, 4А, район аэропорта.

0: Покупайте легендарный сыр Виола в Магните. Виола. 70 лет вместе.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Вот интересно, если это работает с музыкой, применимо ли это к подкастам? Да, что если смотреть их тоже в обнимку? Попробуй проверить на свежем 248-м эпизоде подкаста «Бригада Уличка». Очень интересный, очень смешной выпуск получился у Беллы, Вики, Лехи и Паши. Залетай на сайт europaplus.ru и обязательно смотри. У нас далее больше хитов и больше музыки. Аве, Meet Me in the Dark, Olivia Dean, Man I Need, а также Shakira, Ben & Boy, Die Die впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Леон Авто. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
7: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Тау», «Кристалл Трилогия». Проектная декларация на сайте наш. .рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абудинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
9: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Смотри лучшие фильмы первым.
14: Вместе с Европой Плюс.
13: Один час.
15: Кто это?
16: Твой сын у меня.
15: Что?
16: Это очень простая игра.
13: Один шанс спасти сына.
15: Я не могу никого убить.
16: О, я думаю, можешь.
13: 2 сентября.
17: Синема-парк и формула кино ОЗ.
13: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
17: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 16 лет.
16: Итак, приступим.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Суперхиты и ничего кроме них. Вот он, выверенный до мелочей план на ближайшие полчаса. И все это ради твоего шикарного настроения. С нами Бибер Экс и Дэвид Гетто. С тем и Сэд Гоу. Прежде здесь появится Баста и группа «Моя Мишель» с бодрейшей вещицей «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
1: Чуть ранее лови Алекса Уоррена и суперхит «Fever Dream». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Black Eyed Peas, J Balvin, Benson Boone и многие-многие другие. Полетели.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: Уже а вы уникальный говорите, случай.
7: Что не говорят.
6: Ну и не только мы
7: просто
6: говорим.
7: Может, вот не замечать.
6: И Дима тоже написал. Нам, мужчинам, проще. Мы получаем два комплимента. Какой хороший мальчик родился, и он был хорошим человеком. Это уже в финале.
7: Это ценный комплимент.
6: Фактически не слышим ни того, ни другого.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс. Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
19: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В кино с 3 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
2: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
2: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
9: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Дальше только хиты.
11: 30 минут.

грустные девчонки не уходят и последние песни. Это Бибер Рекс и Дэвид Гетто Сэд Гёрлс прямо сейчас. Да и правильно, зачем уходить? В конце всегда все самое интересное. Надо оставаться, надо дожидаться. А вот и у нас. Больше хитов и больше музыки впереди. Анабель Ингланд, Get Busy, Dirty, Take Me There. Все это на подходе. Уже треки шикарные намечаются, надо сказать. Но вот тема, которой нужно после них дождаться, это вообще огонь. Это два топ-артиста. Это музыканты, задающие вообще направление развития музыиндустрии. И они оказались на одном хите. Вау. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Совсем скоро здесь, на Европе+. Ни в коем случае не пропусти. Реклама.

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
4: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
5: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
9: А может, это?
8: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Смотри лучшие фильмы первым.
17: Вместе с Европой Плюс.
16: 1 час.
18: Кто это?
19: Твой сын у меня.
18: Что?
19: Это очень простая игра.
16: 1 шанс спасти сына.
18: Я не могу никого убить.
19: О, я думаю, можешь.
16: 2 сентября.
20: Синема-парк и формула кино ОЗ.
16: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
20: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
17: Для лиц старше 16 лет.
19: Итак, приступим.
21: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа

0: артистов эта коллаба была важнее. Мне кажется, здесь на первый план выходит уже даже не столько взаимовыгодное сотрудничество, сколько желание и фанатов порадовать, и поэкспериментировать с музыкой. Круто. Ну, кстати, и порадовать фанатов, и немножко поэкспериментировать. Вот такие цели мы ставили перед собой, создавая новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, и все вышло круто, все довольны. Там можно слушать прямой эфир, смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами, причем их можно загрузить и слушать вообще потом без интернета. Скачивай Радио Хаб. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. BTS Swim уже через мгновение.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, «Родинка».
6: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
7: В этом фильме главный актер.
6: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европа Плюс. 16+.
8: Медси, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. Медси, здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом.
17: До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
18: А я хочу!
19: Ну что это такое?
18: Ну пожалуйста!
20: Так, подождите.
21: А может, это?
20: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
22: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Всю следующую 30-минутную подборку хитов можно брать и смело добавлять в свой личный плейлист, потому что все треки максимально крутые. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами диджей Годжи Джейсон Деруло, с вещицей Микки.

0: почала від Teddy Swims з історії Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки. Не пропусти суперхиты от Descript и Will.i.am, от Раша Хелена и многих-многих других. Продвигаемся.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд.
4: Реклама.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
13: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 6 недель в чарте Еврохит ТОП 40 и уже 6-я строчка. Это диджей Коджи и Джейсон Дерула «Мичико». Прямо сейчас шикарный трек, который вполне может добраться и до вершины, если ты, конечно, посчитаешь, что он достоин этого. Напомню, что именно от твоих голосов на сайте europaplus.ru зависит итоги, поэтому поддерживай своих любимчиков. У нас далее больше хитов и больше музыки. Кайги и Макс Макноун, Сталинки «Take Me Back», а также проект «The Second Voice» с суперхитом «Let Me Be» впереди на радиостанции номер 1 в России. Дождись.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
4: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Фолка звучит, конечно, необычно, а на деле? На деле полнейший восторг. Это Кайга и Макс Макноун «Take Me Back» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки за разнообразие музыкальных стилей. Может, тоже не переживать. За диско-хаус будут ответственны Another 54 Ultra. Послушаем «Talk to You». Прежде вдарим немножко R&B в перемешку с хип-хопом и кей-попом. Насладимся вещицей «Ху» от Чимина. Ну а классический, простой и понятный, но такой милый сердцу дэнс-поп представит «Медуза» и Генрик Мамайл. Суперхит «Don't Wanna Go Home» уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Город подождет. Время.

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
4: Honchi HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Honchi HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Honchi HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Lyon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я... ваш сын.
7: Или падает.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: А я хочу!
13: Ну что это такое?
12: Ну пожалуйста!
14: Так, подождите.
13: А может, это?
14: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
0: Больше хитов.
16: Больше музыки.
17: FM. 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Another Ray 50 for Ultra Talk to You прямо сейчас. Ну, я тоже с тобой поговорю, но быстро, кратко, чтобы как можно скорее вернуться к крутым трекам. До конца этого часа успеем послушать парочку хитов. Sugar Babes Stronger, сразу после Кайры, Sour, здесь на Европе Плюс. Оставайся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
0: А у меня правильный ответ – Альхон. И ты знаешь, Катя, давно такого не было. Поздравляем.
2: Спасибо большое. Я очень рада, что дозвонилась.
0: Катюш, спасибо, что сохранила эту искренность в словах, несмотря на три раза не туда. Ну а завтра в сейфе бригады У 40 тысяч рублей.
3: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
4: Реклама.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск Скар.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД Мерфектор».
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
19: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОКО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
2: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
21: Европа Плюс.

0: Бьянка Бейвс, Stronger в завершении часа здесь на Европе Плюс. Вот ничего, абсолютно ничего нас с тобой не останавливает от того, чтобы телепортироваться в час новый. А там больше хитов и больше музыки, больше всевозможных приятностей. Полетели.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых значимых событиях мира шоу-бизнеса прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Слухи о романе певицы Рэй и актера Майкла Би Джордана оказались ложными. Их встречу в парке развлечений объяснили работой над саундтреком к фильму. Инсайдеры подтвердили, что они просто друзья. Сама Рэй ранее неоднократно заявляла, что не возьмется за новый альбом, пока не встретит любовь всей своей жизни. Джо Джонас в подкасте признался, что столкнулся с самым трудным периодом жизни, когда не мог скрыться от негативных комментариев в свой адрес. Джо подчеркнул, что именно в это время стал уязвимым на сцене. Он советовался с братьями, стоит ли отменять шоу или пропускать некоторые треки. Но, тем не менее, всегда решал выступать, потому что знал, поклонники ждут. Сейчас, напомню, Джо Джонас продолжает гастролировать со своими братьями в составе Jonas Brothers. Тейлор Свифт войдет в зал славы авторов песен в Нэшвилле. Тейлор назвала этот город мечтой и подчеркнула, что всегда стремилась быть рядом с лучшими музыкантами. За всю карьеру она выпустила 11 альбомов и не раз побеждала в номинациях «Песня года». Эд Ширан признался, что считал песню «The A-Team» своим единственным большим хитом, но теперь он признал, что ошибался. А вот на концерте в Лос-Анджелесе Эд спел с Алексом Уорреном. Кстати, треку «Ordinary» он даже немного завидовал и называл его «Песней года». Наверняка Алекс Уоррен тоже завидует хитам Эда Ширана. Это были новости, о которых говорят.
1: Краснодар онлайн.
4: Европа плюс.
2: И вот уже четверг подтягивается во время своего обеденного перерыва. Работать, конечно, хорошо, но отдыхать-то лучше. 13 часов 2 минуты. Отдыхаем вместе с Европой плюс Краснодар. Меня зовут Кирилл Камбаров. На ближайший час предлагаю тебе забыть о том, что тревожит, тяготит. Настраивайся на легкость и гни свою оптимистичную линию. В этом часе кинокайф. Игра, где ты сможешь проверить свою киноинтуицию и стать обладателем пары пригласительных на предпремьерный показ триллера «Бегущие». Приглашу дозваниваться в игру во второй половине часа. Гороскоп расскажет о том, что тебе показано в предпоследний рабочий. Если есть привет или поздравление, значит, нужно проложить путь к личке сообщества Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. Забрасывай туда свои сообщения, и пусть о них узнает весь Краснодар. Ну а слушать будем вот такие хиты. Шакира устроит этим днем «Дай-дай». KDDK толкает на грех «Бамболео». А градусы на высоких чувствах и на ресницах.
5: Рядом с тобой замедляется.
2: Давай побеждать!

13 часов 9 минут. Сегодняшняя дата 27 августа. Международный день бокса, между прочим. Изначально его отмечали 22 июля, а в 21 году празднование решено было перенести на сегодняшний день. Если ты боксер, с праздником, и пусть все бои заканчиваются твоей безоговорочной

0: Ранее музыкант анонсировал новый третий в дискографии альбом «How to Quit Smoking». Он называет его «Живым», так как многие треки записываются в реальном времени, прямо во время текущих гастролей. В Краснодаре уже 13 часов 19 минут. Скоро познакомлю тебя с гороскопом, а еще послушаем хит «Walk from Home» Fifth Harmony и коллабу Френча Монтана и Макса Би «Ever Since You Left Me». Больше хитов, больше музыки здесь, на Европе Плюс Краснодар.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячий или не ПАИЧ? 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
8: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информацию об организации, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
14: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
15: А еще там дают подарки за покупку.
16: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
17: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
18: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
19: Краснодар.
20: Онлайн. Европа Плюс.

0: гороскоп.
1: 27 августа, четверг, и вот о чем говорят звезды сегодня. Овны, вы в карман за словом точно не полезете. Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели. Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых. Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите. Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения. Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики. Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Стрельцы, вот возьмите и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете. Козероги, постарайтесь весь день провести активно, а желательно на улице. Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах. Ну и рыба, удачный день для новых покупок и старых друзей.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на кайф. На Европе плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: 13 часов 35 минут в Краснодаре. Если ты не знаешь, как скрасить свой досуг, у меня для тебя отличное предложение. Иди в кино на крутой фильм с дорогим сердцу человеком. Прямо сейчас у тебя есть шанс выиграть пригласительный для двоих на предпремьерный показ триллера «Бегущая» в Синемапарк и Формула кино ОС. Новинку будем смотреть на следующей неделе, 2 сентября. А пока набирай номер 991-1022. Дозвонись, ответь на вопрос и забери пару пригласительных в кино от Европы плюс Краснодар.
5: Прогноз погоды.
4: Плюс 30 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером 25 тепла, ночью 21 выше 0. Ну а уже завтра будет пасмурно, дождь, днем на термометрах плюс 24 градуса.
6: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
3: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенные шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 тысяч рублей.
5: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
7: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
8: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
9: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
10: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
11: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. +7 861 205 26

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это, получается, кража со взломом.
4: До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
8: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: 13 часов 43 минуты. Не без удовольствия представляю Инну. Привет.
5: Привет, привет, Европа Плюс.
4: Инна, вот твоя самая первая ассоциация, связанная с кино, какая?
5: Попкорн.
4: Ага, вот здорово, очень правильная ассоциация. На самом деле, вот вкусняшки всякие разные толкают на то, чтобы посмотреть кино и получить еще и, гастрономическое удовольствие.
5: Гастрономическое удовольствие.
4: Все, мы с тобой на одной волне. Сейчас ты можешь получить подарок от Европы Плюс Краснодар, пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Бегущая». 2 сентября в кинотеатре «Синема Парк» и «Формула кино ОС» 16+. Я задаю тебе вопрос о фильме, даю три варианта ответа. Задача выбрать правильный. Опа! Что такое? Инна куда-то исчезла у нас из эфира. Безобразие. Ну, может, у нее есть шанс дозвониться еще раз. 991-102-2. Попробуй. Инна, хочу тебя услышать здесь и сейчас. Ну, окей. В таком случае давайте перенесем игру в ВК. Нет, не перенесем игру в ВК, потому что есть контакт. Итак, кто у нас? Алло. Алло. Алло, привет. Нет, значит, все-таки будем играть в ВК. Вопрос сегодня звучит так. Как звучит, как зовут режиссера фильма «Бегущая»? И автор первого ответа в личку сообщества «Европа плюс Краснодар ВКонтакте» уходит в кино на этот замечательный фильм «Бегущая». Как зовут режиссера фильма «Бегущая»? Автор первого правильного ответа отправляется на эту предпремьеру.
0: Кинокайф
6: на Европе Плюс.

0: Холли Флейм, «Тону» в 13 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. Не пойду ко дну, пока не скажу, что сегодня победитель кинокайфа Андрей. Он первым прислал правильный ответ в личку группы Европа плюс Краснодар ВКонтакте, что режиссер фильма «Бегущий» Кевин Макдональд. Андрей, я тебя поздравляю. Пара пригласительных на киноновинку «Бегущий» твоя. А в новом часе на Европе плюс Алексей Мануилов, еще больше хитов, больше музыки. Финал этого часа украсит мега-хит «Мизмо» «Hello». Меня зовут Кирилл Камбаров. Удачи тебе во всем.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
6: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Плейлисты разных стилей и направлений.
13: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
15: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14 часов.

0: идем дальше.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
6: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
7: Да, и не только платье.
8: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
10: Смотри лучшие фильмы первым.
11: Вместе с Европой Плюс.
10: Один час.
12: Кто это?
13: Твой сын у меня.
12: Что?
13: Это очень простая игра.
10: Один шанс спасти сына.
12: Я не могу никого убить.
13: О, я думаю, можешь.
10: 2 сентября.
14: Синема Парк и Формула кино ОЗ.
10: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
14: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Итак, приступим.

0: результатам. Уверен, Дэвид Гетта тоже. Европа плюс Сэд Гёрлс, Биби Рекса и Дэвид Гетта. Гуру дэнс-музыки вместе.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
2: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
5: ООО «Вектор», Краснодар, Гулянство, 12-231-201-08-20.
6: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 000 рублей у официального дилера «Леон Авто». Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
11: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
12: В этом фильме главный актер.
11: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
13: А я хочу!
14: Ну что это такое?
13: Ну пожалуйста!
15: Так, подождите.
14: А может, это?
15: Это для кого кино?
16: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну и в следующие 30 минут с нами Майли Сайрус и ее мощный хит End of the World.
2: Let's pretend it's not the end of the world.
1: Публики, Тедди Свимс, впереди Мистер Ноу Ит Олл.

0: каждом есть раш.
1: Включи свой.
2: Уже
3: а вы
2: уникальный
3: говорите,
2: случай.
3: Что не говорят.
2: Ну и не только мы говорим.
3: Просто вот может не замечать.
2: И Дима тоже написал. Нам, мужчинам, проще. Мы получаем два комплимента. Какой хороший мальчик родился, и он был хорошим человеком. Это уже в финале.
3: Это ценный комплимент.
2: Фактически не слышим ни того, ни другого.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Что?
7: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
12: В кино с 3 сентября.
13: Почему у вас телефон моего сына?
14: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
14: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Милый, собираем чемоданы.
21: Мы же только разобрали.
20: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
22: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
23: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
24: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
25: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
26: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
27: europaplus.ru.
28: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве.

0: Но сомневаться, конечно, не приходится. Сами же Кацай, напомню, в этом году взяли сразу 3 награды American Music Awards, включая такие престижные, как новый артист и прорыв года. 15:20 в Москве, с вами Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
9: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
11: А я хочу!
12: Ну что это такое?
11: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
12: А может, это?
13: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: Реклама.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может это?
8: Это для кого кино?
1: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
9: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю. Для зрителей старше 16 лет.
12: Смотри лучшие фильмы первым.
13: Вместе с Европой Плюс.
12: 1 час.
8: Кто это?
14: Твой сын у меня.
8: Что?
14: Это очень простая игра.
12: 1 шанс спасти сына.
8: Я не могу никого убить.
14: О, я думаю, можешь.
12: 2 сентября.
15: Синема Парк и Формула кино ОЗ.
12: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
15: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Итак, приступим.
16: 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, в общем, рассказываю, кто у нас впереди, а в ближайшие минуты стремительная Тейт Макрей, спорткар. Sunrise Avenue и гениальнейший хит Fairy Tale Gone Bad. Леони Каллум Скотт, притягательная история под названием Stay.

0: А у меня правильный ответ – Ольхон. И ты знаешь, Катя, давно такого не было. Поздравляем.
1: Спасибо большое. Я очень рада, что дозвонилась.
0: Катюш, спасибо, что сохранила эту искренность в словах, несмотря на три раза не туда. Ну а завтра в сейфе бригады У 40 тысяч рублей.
2: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
3: Реклама.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: В кино с 3 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
15: Привет, я Дэвид Гетта.
14: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
16: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
14: Эти хиты выбираешь ты.
17: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
14: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Получилось. Вы вылечили рак?
21: ОГКО представляет.
22: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
23: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
24: Это открытие изменит все.
21: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОГКО. 18+.
25: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.пэ.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 16.

0: за. Ну, явно дала волю своим эмоциям, чувствам в этом треке Мадонна. То ничего удивительного, конечно, ведь говорят, что хит о ее бывшем Шон Пен. Привет и всем отличного дня под лучшие хиты. Ну, а самые-самые у нас завтра в пятницу. Это Еврохит ТОП-40. Первый шаг к вершине сделаем, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
4: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
9: Это она просится в отпуск.
8: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
9: А греметь будет?
8: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
10: В гиперленте и окей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: более. А буквально через несколько минут с нами уже Шакира и Burna Boy. Да, тот самый хит, который еще, ой, как долго будет у нас с вами ассоциироваться с чемпионатом мира по футболу 2026. Кто смотрел, помнит, как круто было. Ну и так, вдохновляющая «Дай-дай» на Европе Плюс совсем скоро, но сначала...
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
1: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
3: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
4: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
5: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
9: Смотри лучшие фильмы первым.
10: Вместе с Европой Плюс.
9: Один час.
11: Кто это?
12: Твой сын у меня.
11: Что?
12: Это очень простая игра.
9: Один шанс спасти сына.
11: Я не могу никого убить.
12: О, я думаю, можешь.
9: 2 сентября.
13: Синема-парк и формула кино Оз.
9: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
13: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 16 лет.
12: Итак, приступим.
14: FM. 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Дебют недели Шакира и Burna Boy, Die Die. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Последнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/госпокупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦТЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: между прочим, артист с высшим образованием, политолог по профессии, но потом он выбрал все-таки музыку, а еще в молодости, поскольку он имел огромнейший успех у женского пола, у него было прозвище Голливуд. Вот так вот. Дэвид Ашер на Европе Плюс и его трогательная Black Black Heart. А в начале следующего часа ждем Алекс Моран, проникновенно и искренне, как всегда, Fever Dream.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. Закон о длительной рассрочке на новостройки готовится внести в Госдуму. Участок улицы имени Гоголя будет временно закрыт для проезда, и в волейболе установлен мировой рекорд. Теперь подробнее. Согласование закона о регулировании рассрочки на первичном рынке недвижимости завершается. Его внесут на рассмотрение в Госдуму России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас девелоперы в основном предоставляют рассрочку до сдачи дома на срок 2-2,5 года, что проигрывает ипотеке, и ее можно получить на 30 лет. Закон позволит давать длительную рассрочку и уменьшить платежи покупателей. Российские первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы. Они продлятся с 15 по 21 февраля. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, при этом школы могут корректировать даты каникул. Главная цель – создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех регионах страны. Россия и Индия ведут переговоры о запуске особого вида групповых туристических поездок. Для них не потребуются визы гражданам обоих государств. Россия может стать первой страной, с которой такой режим будет введен. В данный момент безвизовый въезд в Индию разрешен только госслужащим и дипломатам. Завтра в Краснодаре будет временно перекрыт участок улицы имени Гоголя. Ограничение движения транспорта связано с проведением краевого мероприятия. Проезд будет закрыт на отрезке от улицы Красноармейской до Красной с 6 часов утра до 15:00. Мужские волейбольные сборные Италии и Германии обновили мировой рекорд. В течение одного сета ими разыграно 130 очков. Партия продлилась 89 минут и завершилась победой немцев со счетом 66-64. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. В центре Краснодара сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 24, предстоящей ночью 21 выше нуля. К этой минуте все новости, дальше только самая лучшая музыка и Алекс Мануилов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: прошлом учитель математики и социальный работник. Ну, а сейчас у него свой собственный фонд, который помогает начинающим музыкантам. А еще он написал книгу «128 ударов в минуту». Вообще, надо сказать, артист разносторонний, артист креативный. Two Stepen, это Дипло на Европе Плюс. Всем привет, меня зовут Алекс Мануилов. Отличного, классного вечера под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone.

0: акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядке и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
1: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 2613.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа.

0: Global DJs, What a Feeling, или в скобочках Flash Dance. 17:28 в Москве, Дон Диабло у нас на подходе, но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих достижениях, которые не были приняты кем-то так, как должны были быть. Поэтому мы поддержим. Внимание.
3: Европа Плюс, привет. У меня был такой случай, мне было 18 лет, у меня был ухажер, который очень любил голубцы. И я такая 18-летняя, покупаю фарш, покупаю капусту, делаю эти голубцы, кто это знает, тот поймет. И, в общем, человек сидит, кушает, и в какой-то момент мне говорит: «Знаешь, там вкусно, а фарш ты сама крутила?» Я говорю: «Нет, конечно, купила». Он отодвигает тарелку и говорит: «Ну, я такие не люблю». Ну, только молодость спасла его от того, что... Моя молодость спасла его от того, что они не оказались у него на голове.
2: Это нормально. Только его молодость спасла, что организм молодой, метаболизм хороший, и раны быстро разрастают.
4: Да.
2: Дальше.
5: Собрались с мужем на концерт Prodigy, который был в августе в Стамбуле. Говорю свекрови, что мы летим на концерт Prodigy в Стамбул. И что она говорит? А что, здесь нельзя отдохнуть и на концерт сходить? Prodigy в Стамбуле.
2: Ну, я думаю, там с названием группы проблемки просто были.
4: Возможно, возможно.
2: Про что? Prodigy,
4: про... Про диджеев, видимо, каких-то.
2: Летите в свою Турцию в отель, я поняла. Еще?
6: Доброе утро, любимая бригада У. А я сама сдала на права. Теорию сдала с первого раза. Вождение тоже с первого раза. Получила права. Ну и мне говорят: ну и что, права-то получила? А машин-то у тебя нет, ты как ездить-то будешь? Ну как, каршеринг? Наше все. Так что все отлично.
2: Это во-первых.
4: Правильно.
2: А во-вторых, права гораздо удобнее носить с тобой в виде
4: идет...
2: документа,
4: кстати, да,
2: чем паспорт.
4: Угу.
2: Я ради этого и сдавал.
4: Вот я ради этого хочу сдать.
2: Ну и финальное.
7: Доброе утро, бригада О. Я поступил как-то однажды в колледж, сам сдал. 2005 год был. Звоню маме: «Мам, я поступил». «Не лги мне, ты не мог».
2: Браво, спасибо.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Реклама.
1: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: эхо ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Но какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: слушали недавно хит «Бай-бай-бай».
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОКО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44,
8: Горскоскар.
9: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
15: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
16: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Бай-бай-бай, трек с говорящим названием на Европе Плюс в конце часа. Ну а через час, конечно, ждем Раши. Сегодня радиоактивное шоу будет с ярко выраженной кулинарной составляющей. Да, мое коронное блюдо. Надеюсь, будет вкусно.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре ровно 18 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В лондонском зоопарке началось ежегодное взвешивание питомцев. На весы встают все, от улиток до жирафов. Задача смотрителей – взвесить даже самых несговорчивых. Пингвинов подманивают рыбой, капибар – капустными листьями, а капуцинов – орехами. Взвешивание позволяет следить за здоровьем животных, их развитием и вовремя определять, кто ждет потомства. Более 800 пар из разных стран собрались на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе. Соревнования продлятся до 2 сентября. Танцоры выступают в двух категориях – салонное и сценическое танго. В полуфиналы вышли пары, которые прошли отбор на чемпионатах и предварительных этапах в Аргентине и других странах. В России создан специальный кота-тиндер для животных. Эта разработка позволяет питомцам найти хозяев. Методика принадлежит ученой, изучающей поведение кошек. Она определяет характер животных и подбирает им подходящего владельца по психотипам. В профилях кошачьих указаны их особенности, вплоть до запахов, которые им не нравятся. Кота-тиндер на данный момент работает в Алтайском крае. В Лондоне устроили ресторанный праздник для собак. Четвероногим подают куриное тако, жаркое, пиццу и стейки с картофелем фри. Запить все это можно собачьим гиннесом из костного бульона со взбитыми сливками или коктейлем из морковного сока, кокосовой воды и апельсиновой дольки. Пиршество проводят в честь Национального дня собак, который отмечается 26 августа. Само мероприятие длится 5 дней. Каждый питомец получает одно блюдо или напиток бесплатно, если его хозяин заказывает что-то и для себя. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Краснодар онлайн. Европа плюс. Оказывается, уже четверг, представляешь? Привет, а для меня, Влада Григоряна, неделя пролетает незаметно, уверенно, и в твоей жизни много ярких событий. И вот одно из них, ближайший час на Европе Плюс, он включит в себя кинокайф. Минуты через 30 можешь выиграть пригласительный на новый триллер с участием Галь Гадот. Будет и гороскоп на пятницу, и твои приветы, ты только оставь их сейчас, свои приветы, в личке сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Услышишь, конечно, и крутейшую музыкальную подборку, например, лидера чарта Еврохит ТОП-40 «Don't Wanna Go Home» проекта «Медуза» и Генрика Мамиля. Крутую новинку «Animal» кей-поп-звезд группы «Cat's Eye». Уже седьмой совместный хит Бибер Экса и Дэвида Гетта «Sad Girls». Только лучшее для тебя. Краснодар.

0: Кто сказал, что деньги нужны и важны только летом, в период отпусков? Я не говорил, Вэл и Вики тоже. А когда речь идет о 40 тысячах рублей, вообще не имеет значения, что там на календаре. Согласись, завтра именно такая сумма в сейфе «Бригада У», причем без учета бонуса. А это еще плюс к 40 еще 10 тысяч рублей. Ты прав, нужно забирать. Не пропусти розыгрыш завтра утром. Вообще по будням с 7:00 до 10 часов на Европе Плюс. Тебя ждет много и других роскошных подарков. Знаю, о чем говорю, слушаю по утрам. Поэтому в каком-то смысле тоже мистер Know It All. Тот, о ком споет Тедди Свимс в эти 18 часов 11 минут.
1: Краснодар.

0: Отличный солнечный хит «Hello, the sun is up» в районе. Просто так Мизма выпустил его на лейбле Sunflower Records. В названии упоминается «Подсолнух». Он соответствует знаку зодиака Лев, его недавно сменил знак Девы. А в гороскопе на Европе плюс Краснодар советы для наступающей пятницы будут для представителей всех 12 созвездий. Не пропусти, через несколько минут, сразу после суперхитов «Let Me Be» от All The Second Voice, а также отличного ремикса бенгера «One for Life» группы Hertz. Это постарался продюсер Purple Disco Machine. Скоро услышим.
1: Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все на абордаж выгодных покупок. В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
6: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.red-square.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
9: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
10: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
11: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
15: Европа Плюс.
16: Краснодар онлайн.

0: Nirvana vibes. Краснодар онлайн. Гороскоп.
1: Завтра, 28 августа, пятница. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства. Львы, этот день несет массу дел и суеты. Девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее. Весы, завтра лучше не слушать советчиков и «доброжелателей» в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы завтра точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас завтра бояться. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: 18:34 в любимом городе. У тебя было время, в том числе и сегодня, посмотреть в ленте сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте трейлер фильма «Бегущие». Это очень упрощает задачу получить пригласительные на предпоказ этого триллера в нашем городе 2 сентября в Синема-парк и Формула кино ОЗ. Этим сейчас и займемся. Звони 991-102-2. Если делаешь это на мобильном, начинай с кода города +7 861 и уже потом 991-102-2.
5: Прогноз погоды.
4: Сейчас 26 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 21 выше нуля. Завтра переменная облачность, небольшой дождь. Днем не жарко, до 25 с плюсом.
5: Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
6: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
7: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнайте свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
8: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация о организации акции, ее правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru и у продавцов консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Украина, 102-230-143-05-24.
9: «Золотой ларец».
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дастрой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».

0: Покупайте легендарный сыр Виола в Магните. Виола. 70 лет вместе.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
5: Краснодар.
4: Онлайн. Европа Плюс.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: И для того, чтобы понять, что игра действительно простая, дозвонилась этим вечером Кристина. Привет.
5: Привет.
4: Ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Бегущая» 2 сентября в кинотеатре «Синема Парк» и «Формула кино ОЗ» 16+. Скажи, пожалуйста, Кристина, сколько раз ты уже посмотрела трейлер этого фильма, триллера «Бегущая»?
5: Ну, парочку раз точно уже.
4: Ты большая молодец, какая же умница. Выполнила домашнее задание, все хорошо. Вопрос, слушай внимательно, Кристин. Что делает героиня Галь Гадот в трейлере фильма «Бегущая»? И три варианта. Она прыгает в реку с высокого моста, останавливает скачущего коня или входит в горящую квартиру. На всякий случай у тебя две попытки.
5: Я думаю, это первый вариант.
4: Прыгает в реку с высокого моста?
5: Да.
4: Думаешь или знаешь?
5: Ну, уверен.
4: Ты достаточно внимательно смотрела трейлер. Ну, действительно, так и есть в этом фильме. Галь Гадот придется прыгнуть в Темзу с высокого моста. И ты это целиком уже в формате фильма увидишь одно из первых в нашем городе. Пригласительный на предпремьеру «Бегущие твои». Поздравляю тебя.
5: Спасибо, Европа Плюс. Прекрасного вечера.
4: И тебе тоже. И не только этого вечера, но и того самого кинематографичного, который будет 2 сентября. Пригласительный на него мы непременно будем разыгрывать и завтра в 13:35 и 18:35. Всем удачи.

0: 18 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. Алок и Калит с хитом Dive Into Me. Финал этого часа будет тоже очень музыкально эффектным. Я, Влад Григорян, рекомендую не пропусти появление в твоих динамиках Бритни Спирс, Naked и Circa Waves. Крутой разогрев перед не менее эффектным выходом Антона Камолова, Артура и Саши.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если встретимся на улице, поздороваемся, например, спросим, как дела у кого, и на этом все. Что с ним дальше обсуждать, понятия не имею.
5: Ну что, сразу спать, что ли, в конце концов? Не со всеми друзьями спят. Точнее, с друзьями в целом не спят.
1: По будням с 7 до 9 вечера
6: на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
19: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Да ж, пизда.
11: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: привет, салют, столица 19.00. На Европе Плюс выпуск новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Привет, Игорь.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. ЦБ выявил более миллиарда рублей на нелегальных криптокошельках. ФАС возбудило дело против одного из операторов связи за рекламу 5G. И ученые нашли связь между использованием смартфона и поведением человека. Подробности далее. Федеральная антимонопольная служба продолжает активную работу над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом сообщило правительство по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с представителями Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и отраслевых компаний. ФАС представила информацию о ценовой ситуации и динамике ценообразования. В региональном разрезе было отмечено, что ведется активная работа со всеми участниками рынка. Центробанк вывел более миллиарда рублей на нелегальных криптокошельках. В первом полугодии ЦБ внес данные о 2500 нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов. Объем средств, привлеченных на них, превысил 1 миллиард рублей. Количество выявленных нелегальных кредиторов также увеличилось в два раза, что связано с ужесточением требований к легальным кредиторам и ростом спроса на нелегальное кредитование. ЦБ также начал использовать информацию Росреестра и судебных приставов для выявления скрытых схем кредитования под залог недвижимости. ФАС возбудило дело против одного из операторов связи из-за рекламы услуги 5G. При этом фактически оператор предоставлял абонентам доступ к сети 4G, сообщил пресс-служба ведомства. Реклама транслировалась на федеральных телеканалах с апреля по май этого года и могла создать у абонентов ложное впечатление о возможности пользоваться услугами 5G, коммерческое внедрение которой в России пока не реализовано. Если реклама будет признана нарушающей требования законодательства, ФАС примет меры реагирования в отношении оператора. Россиянам объяснили небезопасность одинакового никнейма для разных сайтов. Использование одинакового никнейма для разных сайтов небезопасно, так как по нему можно связать аккаунты, публикации и другие цифровые следы, собрав полный портрет пользователя для злоумышленников. В случае использования одинаковых или похожих паролей, взлом одного сервиса также создает риск для всех остальных. Эксперты советуют устанавливать разные имена и пароли пользователя на всех ресурсах. И ученые нашли связь между использованием смартфона и поведением человека. Новое исследование показало, что склонность к фабингу, игнорированию собеседника ради смартфона, связана с открытостью, опыту, экстраверсией и нейротизмом, а добросовестность, напротив, с меньшей склонностью к такому поведению. Исследователи обнаружили связь между фабингом и мобильной зависимостью, но подчеркивают, что значение имеет не само использование телефона, а способность контролировать поведение и сохранять внимание к собеседнику. Фабинг может возникать в любых отношениях, романтических, дружеских, семейных и рабочих. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 85 рублей и 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс вечернее шоу «Rush». Больше хитов и больше музыки.

0: Всем привет, салют, друзьям. Это радиоактивное шоу «Раш». Начинается здесь, на Европе Плюс. Привет, Саша.
1: Привет, Артур. Всем добрый вечер.
0: Мы сегодня вновь в усеченном составе. И спасибо Игорю Акулову, что, по крайней мере, я пополнил свой вокабуляр словом «фаббинг». Да, отвлекаться на телефон во время чего-то важного.
1: Например, во время готовки.
0: Угу. То есть мы сегодня будем говорить про кукинг. И фаббинг во время кукинга, мне кажется, не особо хорошая вещь. В общем, да, сегодня мы обсуждаем ваши коронные блюда, а значит, все два часа можно хвастаться, рассказывать, что у вас получается особенно хорошо.
1: Или послушать, и потом приготовить.
0: Или, например, так, да, надеюсь, что наши слушатели уже поужинали. Если нет, то, ну, как минимум, найдутся, видимо, какие-то идеи для того, что приготовить на ужин, если вы только в дороге и после работы мчите поскорее домой. Так, ну и пока вы рассказываете, пока собираете воспоминания свои, что у вас получается особенно хорошо, и пишите нам, мы обсудим на двоих.
1: Да,
0: Саш, что у тебя? Я перевел.
1: Ну, ладно.
0: Рассказывай, давай, хвастайся.
1: Ну, в общем, у меня, можно сказать, коронное блюдо, то блюдо, которое я научилась готовить первым, это морковный пирог.
0: Так.
1: Он у нас записан в рецепте, в поваренной книге, которая написана от руки моей бабушки. И мы с сестрой готовили вместе с мамой этот пирог, а потом уже самостоятельно. Там, на самом деле, очень легко все делать.
0: Помимо моркови, какие ингредиенты еще нужны?
1: А, там нужен сахар, мука, яйца и все. И, на самом деле, очень-очень легко.
0: А как это получается? Как кекс получается? Просто у нее такие, ну, натертая морковь, она там где-то вот в структуре этой, да?
1: Да, ну что, нет, это пирог, это не кекс.
0: Ну, пирог. Ну, я имею в виду, что примерно похоже выглядит. Да, потому что пирог для меня это когда начинка есть какая-то такая, ну, около жидкого вида, наверное.
1: Ну, можно два таких сделать и какую-то начинку бахнуть.
0: Давно ты готовила морковный пирог?
1: Честно говоря, давно.
0: Вот тогда еще с измысла, как ты сказала, да? Однажды попробовала, больше к этому не приступала.
1: Нет, ну, мне кажется... Ну, года три назад, когда я еще дома была, потому что для себя я его точно не готовила.
0: Ну, вот видишь, сегодня вспомнила в красках, рассказала, а значит, в эти выходные придется готовить морковный пирог. А ты морковь ешь в целом?
1: Да.
0: Потому что мы знаем, что у тебя предпочтения кулинарные и гастрономические довольно странные, и ты овощи и фрукты тоже не особенно любишь.
1: Ну, вот здесь, да, я ем.
0: В таком формате,
1: да,
0: хорошо.
1: В таком формате, да. А у тебя?
0: Понятно. А я понял, что у меня ничего не получается хорошо. Вот так вот. Я иногда люблю готовить. Иногда я люблю готовить. Для меня готовка — это такой интертеймент. Бывает такое, что я где-нибудь, не знаю, в ТикТоке вижу рецепт какой-нибудь. Не доширак, знаешь, какой-нибудь, что там, самса в тандыре. То есть для меня нужно прям заморочиться.
1: Ты готовил самсу?
0: Я готовил самсу в тандыре, да. Делал эти самые лепешки, потом вот таким специальным прихваткой, в общем-то, на стенке этого тандыра налеплял самсу. Она у меня отваливалась и падала в уголь туда. Это было сложно, но интересно и вкусно было,
1: кстати
0: говоря.
1: Это был один раз?
0: Да, я понял, что я так сильно готовился к вот этому процессу, что повторить это вновь я еще не найду времени, потому что я прям действительно полдня занимался самсой. И получилось у меня, не знаю, там, ну, может быть, 5-6 прям адекватных, которых можно было съесть. Но это интересно. То есть вот просто если заморочиться, потому что у меня не наработан скилл делать это быстро. И для меня это...
1: Ну, может, тебе не надо, для тебя как творчество.
0: Да,
1: экспериментировать.
0: Абсолютно, абсолютно. Поэтому вот запишу в свою короночку самсу, которую я приготовил единожды, и, возможно, когда-нибудь вновь к этому дойду. Что коронное является у вас? Какое коронное блюдо? Что у вас получается особенно хорошо? Или, возможно, что вы просто любите готовить, а вкусно, невкусно — это уже дело второе. Расскажите нам, напишите об этом в группе ВКонтакте. Под постом можно оставить свои комментарии. Можно даже с рецептом настоящим, чтобы наши слушатели тоже записали и в свою поваренную книгу ручкой.
1: Да, писали. И потом
0: на бумаге.
1: Передавали по наследству.
0: Абсолютно точно. Либо можно позвонить в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495, и рассказать об этом лично во всех красках, как это красиво, как это вкусно. Мы запишем и порадуемся за вас. Вот. И голосовые сообщения тоже принимаются. У нас на сайте europaplus.ru есть кнопка «Написать в эфир», жмете туда и присылайте голосовое сообщение.

0: Обсуждаем сегодня ваши коронные блюда. Что у вас получается особенно хорошо, чем вы гордитесь и чем можете похвастаться? Пишите, рассказывайте с рецептами. А пока почитаем сообщение. Александр написал: я отвечаю за шашлык в нашей семье. Каждый май начинается одного и того же. Давайте Сашу позовем. Это уже, видимо, друзья говорят, он мясо нормально делает. И я уже лет 10 поддерживаю эту легенду. Хотя секрет простой: много лука, нормальные угли, и главное не отходить от мангала. Это вот уже рассекретил свои поварские какие-то такие лайфхаки Александр. Ну, это правда, да. Надо следить, чтобы мясо, видимо, не пережарилось. Крутить его периодически.
1: Ну, это такое блюдо, которое, получается, каждый день не приготовишь. Ну, то есть дома.
0: Ну, или если это... ты не живешь в частном доме, то
1: я
0: да.
1: Я вот помню, в детстве хотелось шашлыка, и родители, например, говорили: ну, сейчас приготовим. Ну, то есть дома.
0: А, ну это совсем не то, когда в духовке, да, нет вот этого аромата, дыма какого-то. И вообще, ну шашлык это же такое тоже мероприятие, связанное с чем-то интересным. Это выезд на природу, это какой-то, не знаю, пикник.
1: Да, это, в общем, дополнение ко всему интертейменту.
0: А мы ведь знаем, что на свежем воздухе любая еда воспринимается гораздо лучше. Это правда.
1: Так что можно взять свою еду и выйти на улицу поесть.
0: Но не приготовленную в духовке, Саш.
1: Ну да. Вот Максим пишет: мое коронное блюдо — пельмени. Сначала я их варю, потом беру сковородку, обжариваю их в сливочном масле с луком, в конце разбиваю пару яиц, и вот это все очень дешево, сытно и быстро.
0: Я помню, что примерно вот так выглядел завтрак в деревне раньше.
1: Да?
0: Да. Это просто такая мешанина. Там могли быть какие-то и макароны, и картошку туда закидывалась сверху просто. Бабушка у меня так вот яйца туда делала. И вот, собственно, такое практически.
1: Как нехорошо.
0: Все включено, все здесь. Нормально, это было вкусно и сытно. Конечно. Да, Сергей дозвонился, расскажет о том, какие блюда получаются у него особенно хорошо. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер.
0: Ну, хвастайте, Сергей.
2: У меня получается, что я готовлю хорошо и борщ.
0: Борщ и что еще? Плов?
2: Плов.
0: Плов.
1: Серьезные блюда у вас.
0: Как часто вы это делаете?
2: Ну, стараюсь регулярно. И моя жена так и сказала, что у тебя это получается вкуснее, так что готовишь борщ и плов ты.
0: А это в один день прям происходит? Борщ на первое, плов на второе? Либо это...
2: Ну как, ну стараюсь, да, там что первое, второе, то есть, ну пытаюсь совмещать. Ну по-разному бывает, да.
1: А у вас какой-то есть секретный ингредиент или у вас в целом базовый плов, базовый борщ?
0: Ну, что значит базовый? У каждого
2: он
0: индивидуальный.
2: Честно говоря, не знаю, насчет, допустим, плова как-то сказать, ну не знаю, так как обычно... Даже исходя из того, что я служил давно, в 92-м году, на заставе в Грузии, и когда я готов... А я, ну, по службе.
0: Так.
2: Но я, мы когда на пост поднимались, я готовил плов, потому что, ну, там, что-то повар нас там готовил, мне не нравилось, я хотел, мне плов хотелось. И когда начальник об этом заставе узнал, он мне сказал: так, ты готовишь плов. Я говорю: так мне на кухне запрет, потому что я хвост, ну, типа, мы собачники. Он говорит: здесь неважно, готовишь. И вот, в общем, понимаете, получилось так же. Ну, застава — это застава.
0: Так, а
2: это
0: не отряд. Сергей, а ну ведь
2: то есть
0: вы...
2: там это своя семья, грубо говоря.
0: Я к тому, что вы ведь, видимо, уже умели, да, до службы
1: или
0: готовить плов.
1: Да.
0: Или вы просто интуитивно
2: добавляете? Да, какой-то опыт у меня, видимо, получился. Но благодаря моей маме, потому что она меня тогда научила готовить. Я говорю: мама, а зачем? Она мне тогда сказала: вот попадется тебе как жена... который, говорит, не умеет готовить. Я говорю: а зачем мне такая жена?

да, цвета, это великого стоит. Так что супер, хорошая база, которая тоже, видимо, приглянулась и жене. Расскажите, чем довольны вы, какие коронные блюда получаются у вас? Запишите голосовое сообщение, отправьте нам на сайт europaplus.ru.

0: сегодня обсуждаем наши коронные блюда. Читаем ваши сообщения. Владислав пишет: мое коронное блюдо – это папина жареная картошечка. Именно тот вкус, который получается только у папы, это вкус детства, когда приходишь со школы и уже в подъезде слышишь этот аромат. Ни у кого не пробовал такой картошки, как у папы. Теперь готовлю я и буду учить его, своего сына, готовить так же.
1: Вот это блюда так блюда, Саш.
0: А что, да.
1: Вкусно.
0: Да, вкусно.
1: Картошка. Ну, кстати, да, вот добиться нужной прожарки, да, чтобы вот эта вот корочка хрустела, но не прилипла к сковородке,
0: да,
1: это тяжело.
0: Да, и чтобы не сырая была. Вот я обычно, если, ну, вдруг я захочу пожарить картошки, то она мне полусырая.
1: А, по-моему, надо сначала отварить картошку. Или, по крайней мере, ну, не доварить ее до конца, но, тем не менее, сначала ее поместить в кипящую воду, и только потом уже на сковороду, кажется. Кто-то из шеф-поваров советовал. Ну, возможно, это вот рецепт, чтобы как раз-таки она и успела приготовиться, и вот зажарочка была такая хорошенькая. Если вы тоже умеете готовить классно картошку и знаете, как добиться идеальной прожарки, можно написать или позвонить в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495. Звоните.
2: Реклама.

0: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Родинка.
1: Но какие инновации могут быть в семечках?
2: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
1: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
2: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
1: Да еще.
2: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
3: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
4: Это она просится в отпуск.
3: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
4: А греметь будет?
3: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
5: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывается ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
7: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
8: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
9: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
10: А еще там дают подарки за покупку.
11: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: Звони. 745-6565.
14: Код Москвы 495.

0: Так, продолжаем нашу вкусную тему. Обсуждаем сегодня коронные блюда наших слушателей. Что у них получается хорошо, откуда рецепты. Вот все это нам сегодня интересно. Читаем сообщение. Александр написал в нашей группе ВКонтакте. Ребят, привет. У меня есть интересное блюдо. Я высыпаю пельмени на сковороду и к ним высыпаю набор замороженных овощей и накрываю крышкой. И вот пельмени тушатся с овощами. Получаются сочные, вкусные. Потом на тарелку со сметаной или майонезом их кладу. А еще вкусно жарю картошку. Жена только мне доверяет. Говорит, что я вкусно жарю. У нее так не получается. А у жены все вкусно. А сын все вкусно заказывает в доставке.
1: Ну, необычный вот этот рецепт, который с пельменями.
0: Ну, надо попробовать. Любишь пельмени, Саш?
1: Ну, я бы не стала, честно. Ну, я неплохо отношусь. Но вот там, как с овощами...
0: А, ну мы знаем твое отношение к овощам. Нет, вдруг что-то будет, кроме морковь, который в единственном виде ты принимаешь в своем пироге.
1: Я никогда не представляла пельмень рядом с овощами.
0: Ну вот попробуй, вдруг интересное сочетание.
1: Я думала, они не дружат особо. Но получается, что да, можно попробовать.
0: Ну смотри, если технически просто вот на ингредиенты разделить. Пельмени это что? Это тесто и мясо, да? Овощи, ну это овощи. Соответственно, в целом это тоже может быть как какой-то пирог овощной мясной практически. Вот есть пирог, не знаю, мясо с капустой, к примеру.
1: Ну да.
0: Вот тебе, пожалуйста, мясо с замороженными овощами. А замороженные овощи там же, что? Это фасолька из стручковая, это брокколи какие-нибудь, кукуруза.
1: Ну ладно, убедил. Можно попробовать. Вот Евгений пишет, а как же фаршированный перец? Выращиваем на даче, свинина, рис, специи, заморозили. Зимой порционно и самим, и гостям. Вот так вот. Фаршированные перцы, еще их, получается, вот готовят, чтобы потом разогревать себе.
0: Ну, как полуфабрикат, да, заранее. Я в детстве не любил фаршированный перец. Мне казалось, что это что-то такое. Причем к голубцам относился нормально, а вот фаршированный перец как-то не особенно любил. Но с возрастом полюбил, вкусил. А вот сын у меня, кстати, наоборот, он сейчас тоже фаршированный перец такой говорит, нет, я не буду, мне только внутряшку, пожалуйста. Я думаю, ну ладно, вырастет, дойдет и точно прочувствует. Так, Евгения дозвонилась, расскажет о своих короночках. Жень, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Артур, Саша, слушатели Европлюс.
0: Здравствуйте.
2: По поводу коронности есть некоторые мысли. Мне кажется, чем больше ты тратишь времени на приготовление какого-либо блюда, тем более коронным ты его для себя считаешь. Вот к таким блюдам у меня можно отнести, например, лазанья домашняя, домашние бургеры, торт Наполеон.
0: Так, погодите, но...
2: Приготовление домашних... Да.
0: Лазанья и Наполеон, ну, понятно, это, ну, видимо, очень долго готовится, да? Но бургер — это ведь фастфуд.
1: Ну, хлеб, может быть, самостоятельно печете.
2: Нет, тут все дело в том, что ты не покупаешь булочки в магазине, а ты сам выпекаешь.
0: Выращиваешь пшеницу.
2: То есть ты замешиваешь тесто.
0: Так.
2: Да-да-да-да-да. Ты замешиваешь там дрожжевое тесто. Значит, оно настаивается часами. Ты его опускаешь, потом оно у тебя снова поднимается, вот, выпекаешь, потом ты приготавливаешь, значит, начинку.
0: Так, соус какой? Обычно...
2: Можно мясо перекрутить собственноручно, говядинку, потом ее обжарить, соответственно, котлетки, потом все это собрать. И у меня, как у Артура, часами, может быть... процесс приготовления домашних вот бургеров растянуться, поэтому это тоже не так часто бывает.
0: Жень.
2: Но я скажу, что, конечно, они ни с чем не сравнятся с покупными.
0: Вот. Смотрите, давайте порядок вот того, что вы укладываете. Булочка разрезается, нижний слой первый, это что туда кладется? Это лист салата, капуста?
2: Нижний можно сначала смазать соусом, да, фирменным.
0: Так, а соус какой хорошо?
2: Домашним тоже приготовленный. Это, значит, смешанный кетчуп с майонезом, потом это лучок, маринованные огурчики, ну и соль, перец.
0: Все, это соус, намазали на булку, хорошо.
2: Соус.
0: Дальше.
2: Это соус, да. Потом листы айсберга. Затем идет котлетка, которую ты обжарил на сковородке.
0: Ага.
2: Затем сверху сырок обязательно на горячую котлетку положить, чтобы он успел расплавиться. Да, затем... Затем еще можно айсберг положить сверху, помидорку. ага. еще соусом смазать и накрыть булочкой этой кунжутом, которую ты приготовил.
0: Да, отлично.
1: Прям сложный.
0: Вкуснятина.
2: Да, это на самом деле очень сытно. Это все домашнее, это все безвредно, ну, как бы почти безвредно. Угу. Но ты знаешь, что это по-натуральным.
0: Да. Как часто вы готовите, Жень? Как часто удается домашним попробовать ваши фирменные домашние бургеры?
2: Ну вот когда хочется какой-нибудь гадости, да?
0: Только что вы говорили о том, что...
2: Ну, чтобы не покупать эту гадость, ты делаешь ее сам дома.
0: Да,
2: спасибо. Только не гадость, а полезная.
0: Ну, видимо, вот теперь, да, ну сегодня, наверное, уже вряд ли, завтра к выходным домашний обрадуется бургером. Так красиво вы описали, Жень, спасибо.
2: Недавно они были, да, поэтому не скоро будут.
0: Тогда Наполеон, да. Спасибо большое, Жень.
1: Спасибо.
0: И за рецепты, и за подробный разбор вообще, из чего состоит бургер домашний. Расскажите и вы, из чего состоят ваши коронные блюда, что у вас получается особенно хорошо. Вдруг вы тоже, не знаю, шаурму, например, да, лаваш целый выпекаете, mm-hmm. чтобы она вот была полностью домашняя. Есть какой-то свой рецепт? Запишите голосовое сообщение, например, у нас на сайте europaplus.ru.

0: здесь, на Европе Плюс. Сегодня мы раскрываем наши главные кулинарные секреты. А прямо сейчас центральное блюдо сегодняшнего вечера – рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: А я тут разузнал, как сделать свое коронное блюдо еще вкуснее.
0: Ну.
2: Что сделать? Необходимо подождать ровно день. Оказалось, по мнению австралийских ученых, что некоторая еда становится вкуснее на следующий день после приготовления. Что это за еда конкретная, расскажу в самом конце. Исследователь Рассел Кист в прошлом работал шеф-поваром, и он часто замечал, что некоторые люди отмечают, что еда, приготовленная накануне, оказывается почему-то вкуснее. Его это раздражало, потому что, ну, в ресторане, как правило, люди любят подавать только приготовленную еду, а вот некоторые его посетители просили принести именно вчера. Вчерашние. Странные какие-то. Возможно, они скидку просили за это. Да, потому что обычно где-нибудь в пекарнике именно так и делают. Там после 8 вечера скидка на продукцию, потому что от нее надо избавиться, поскольку завтра уже люди не будут покупать. Но, в общем, взяли группу добровольцев, их там было порядка 100 человек, и вслепую они дегустировали лазанью с говядиной, курицу в сливочно-томатном соусе, яблочный крамбл и некоторые другие позиции. И оказалось, что... курица в сливочно-томатном соусе гораздо вкуснее на следующий день. То есть там как было? Там было приготовленное вот сегодня и приготовленное вчера. При этом готовили одни и те же люди из одних и тех же ингредиентов. И вот вслепую люди пробовали...
0: Она как бы, может, настоялась, впитала в себе этот весь соус.
2: В целом они сказали, что да, некоторые блюда, которые, ну, такие сложные, сочиненные за сутки, они впитывают в себя как раз-таки соусы, специи, и тем самым проявляют свои самые лучшие вкусовые свойства этих блюд. И гурман предпочитает такие вчерашние сложные блюда, в которых присутствуют жиры, приправы, крахмалы и белки.
0: Мне кажется, тем более, когда ты сам готовишь, вот когда ты приготовил, сразу есть вообще не хочется. Тогда точно на следующий день гораздо вкуснее.
2: Ну, не знаю. Я для себя понял, что шашлык на следующий день вообще невкусный, который разогретый в микроволновке, вот мы уже про него говорили. Он вот только с шампура вот такой идеально, а потом это уже все.
0: Ну, наверное, исключение.
2: Да. Хотя, возможно, вы знаете рецепт шашлыка, который вкусен и сегодня, и завтра, и даже послезавтра, к примеру. И это ваше коронное блюдо или какое-то другое. Расскажите, поделитесь, пишите в нашу группу ВКонтакте в комментариях, либо звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 0820.
7: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой «Прованс». Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
8: АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
10: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
11: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: В самом начале надо дать дисклеймер тем, кто не ужинал, просьба отойти подальше от радиоприемников, потому что мы обсуждаем еду, еду вкусную, наши слушатели делятся своими коронными блюдами и заодно еще делятся секретами и рецептами. И не так давно мы тут обсуждали про картошку, как ее правильно жарить, чтобы добиться нужной консистенции, чтобы зажарка была правильная, хрустящая. Анастасия написала: если боитесь не дожарить картошку, сварите в мундире, а потом обжарьте, это тоже вкусно. А если хотите пожарить сырую картошку, просто закройте ее крышкой на сковороде на какое-то время и дожаривайте уже без крышки, чтобы до прекрасной корочки. Вот. Но мое коронное блюдо, это в тему картошки дальше предложит Анастасия, это драники. Моя семья и друзья говорят, что это самые вкусные драники. А секрет в том, что нужна вкусная и подходящая для драников картошка. Вот интересно, как обнаружить, что это подходящая для драников картошка? А как должна быть? По упругости? Как вы это делаете, кстати? Или какой-то сорт есть специальный для драников? Напишите, дополните сообщение. Натертое на нужной терке. Ни в коем случае не комбайн, он все портит. И разные добавки тоже портят. Просто натертая подсоленная картошка, и не приведи бог вам добавить туда муку, яйца и лук. Тоже все лишнее, пишет Анастасия.
1: Просто картошку
0: просто жарим довольно тонкими блинчиками, натертую картошку подсоленную, и все. Приятного аппетита.
1: А как она будет держаться? Чем она склеится?
0: Анастасия, вопросики.
1: Это же получается жареная на терке картошка. Но,
0: видимо,
1: получается.
0: Это специально жареная для драников картошка. Вот так вот. Она клеится такая. Да, ну то есть как вы стабилизируете, и она вот не рассыпается за то, что на терке у вас получилось.
1: Да, кстати, тоже Вера тоже пишет про драники. Я считаю, что это мое коронное блюдо. Только представьте, хрустящие, вкусные. Все мои подружки любят именно мое приготовление.
0: Так, Оксана написала: шашлык в аэрогриле. Очень вкусно, очень быстро. Теперь только так и делаю. Вот, видимо, если шашлык дом приготовить, то только в аэрогриле. Вообще, кстати, аэрогриль довольно удобная вещь. Я обычно не жалую подобную кухонную бытовую технику. Как правило, они стоят, ну, там, какие-то подарки, потом где-то на антресолях, и никто к ним не подбирается. Там, не знаю, йогуртницы какие-нибудь, вот эти всякие вещи. Аэрогриль оказалась довольно удобная вещь.
1: И что ты там делаешь?
0: Ну, я не делаю, жена делает. Но вот ту же самую картошку, картошку фри, к примеру, то есть она без масла, ну, с каким-то, по крайней мере, минимальным количеством, очень похожа на такую же хрустящую картошку фри, которую подают в заведениях, но более полезная, наверное, по крайней мере. Но в любом случае это удобно. Ты просто вот насыпал в емкость, поставил таймер, ждешь, и через какое-то время, там, через 20 минут у тебя уже все готово. Да. Так, телефонный звонок, Ольга дозвонилась, расскажет про свое коронное блюдо. Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Рассказывайте, делитесь, что у вас получается самое вкусное?
2: Самое вкусное у меня получается... Все получается вкусным, кроме печеного. Да, так как родом я с Донбасса, у меня получается вкусный борщ.
0: Борщ.
2: Изюминка – это когда в ступе затираешь в конце зелень и чесночок. И в конце его добавляешь. Ну, еще там в середине есть кое-какие секретики, но это уже...
0: Ну, какие секретики? Подождите. Не, ну, кажется, там кто-то добавляет коньяк немножко, да, борщ?
2: Зажарочка, которая делается, лук, морковь, свекла, она делится напополам, половина убирается, когда обжаривается, в остальную часть добавляются свежие помидоры, немного томата, и вот это все обжаривается, потом соединяется все вместе... кастрюльки, ну, уже в сваренном мясе, в картофеле, ну, и в конце, конечно, вот эта зелень с салом и чесночком, растертая в ступе, и он борщ. Такой аромат и вкус, это мне достался рецепт от моей тети.
0: Да, вы как-то попробовав, поняли, что это самое вкусное, и попросили рецепт передать, либо просто вам в какой-то момент передали: Оля, держи, это семейная реликвия.
2: Ой, очень-очень нам очень нравился, когда приезжала тетя к нам в гости, я жила у бабушки, и готовила это, нам нравился, и мы с бабушкой взяли это себе на заметочку, и так я до той поры, пока не вышла замуж за человека, который не кушает сало. И после этого я научилась готовить вкусный плов. Один раз к нам приехал его друг, и я накрыла стол, поставила плов, и он говорит: ой, а в каком кафе плов покупали? Ну, я ей говорю: в таком-то, таком-то. Он кушает, наслаждается, и заходит супруг, он говорит: вот в этом кафе, да, ты брал плов, очень вкусный. Он говорит: как в кафе? Это же супруга моя готовила. Все были в изумлении. Поэтому плов, я поняла, что у меня тоже получается, но самое коронное...
0: А, это еще не коронное.
2: Это...
0: Так.
2: Нет. Это бабушкины блины.
0: Бабушкины блины.
2: Заварные на кисильчики, которые завариваются в конце кипятком с добавлением соды. Они получаются тоненькие, в пупырышку. Я иногда вечером лежу и не могу дождаться утра, когда я сделаю эти пельмени и наслаждаюсь.
0: Вот вам хорошо, Оля. Вот вы всем рассказали. У всех вызвали слюноотделение обильно. И завтра себе сделайте. А нам что делать теперь, а?
1: Ну, мы попробуем по вашему рецепту.
0: Да.
1: Что-то может получиться.
2: Вы знаете, я еду сейчас. Я вчера вам дозванивалась по теме, но у меня сбило, так как я ехала в Воронеже, и я у вас со связи ушла. Но у меня было очень...
0: Ну, видите, как классно, да, сегодня получилось.
2: А сегодня я уезжаю в Москву и дозвонилась вам и поделилась своими рецептами.
0: Круто, круто, да, хорошей дороги вам, спасибо, Оля. Ну, шикарно, смотрите, опять, да, борщ и плов в одной связке. Потому что Сергей нам звонил и говорил, что у него это получается. Видимо, у людей, которые умеют делать плов, они автоматически тоже умеют делать плов, борщ, точнее, и наоборот тоже. Возможно, это прям такая какая-то зависимость постоянно. Если вы тоже умеете делать это, расскажите, напишите и отправьте голосовое сообщение, послушаем.

0: Это Оффенбах и Качи прямо сейчас здесь, в Rush на Европе Плюс. Кстати, Качи — слово какое-то из американских индейцев из Луизианы, из их диалекта, что-то необычное. И, возможно, рецепт вашей коронной блюда тоже имеет какое-то происхождение, которое вы привезли из поездки, путешествия, либо вам его передали. В общем, поделитесь, расскажите, какое коронное блюдо у вас, что у вас получается делать вкусно. Ждем ваше сообщение в группе ВКонтакте, либо звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.
1: На Европе Плюс. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В ленту.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
15: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь «Ашан» 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
23: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Продолжается шоу «Раш». Сегодня мы обсуждаем коронные блюда наших слушателей. Слушатели делятся рецептами. Да, и очень вкусные комментарии прилетают. Тут разные секретные ингредиенты, которыми делятся. Например, вот такое сообщение. На данный момент мое коронное блюдо – это овощное рагу аджаб сандали. Готовлю по рецепту Зурабчика с канала «Кухня с акцентом». Очень полезное и ароматное блюдо. Много овощей в сочетании с кинзой и хмели сунели. Это невероятно вкусно. И среди моих родственников и друзей такое готовлю только я, написала.
1: Ну, уже само название говорит, что это что-то сложное. Как
0: что-то грузинское.
1: Аджаб сандали. И им прикольно, эти в сандали. Вот есть попроще. Мое коронное блюдо – омлет. Причем через «а». Ну вот ведь коронное блюдо не обязательно, что оно должно быть супер навороченное, а может быть это коронное, потому что вы это делаете легко, искусно, и как-то вот совсем немного времени это все занимает.
0: Это может быть даже речь в подаче, потому что, ну, некоторые омлет так подадут красиво, разложат его там как-то аккуратненько, красиво. А соус каким-нибудь вымажет тарелку, что ты думаешь, тут настоящая высокая кухня, ничего себе.
1: Да. Вот такое сообщение нам пришло. Мариную свежайшую курочку, утром кукарекала в соусе терияки и запекаю в духовке с картошечкой. Противень улетает на раз-два, написала нам Екатерина.
0: Так, хорошо, рецепты записали. Да, вот мы тут обсуждали по поводу вчерашней и позавчерашней еды. И касательно шашлыка я говорил, что не могу переносить шашлык, не приготовленный только что. Женя написала, во вчерашний или позавчерашний шашлык перед разогревом в микроволновке кап около столовой ложки воды. Так шашлык снова сочный и вкусный. Вот рецептик такой.
1: Его получается, как будто даже варят. Ну, раз он в воде там.
0: Варят.
1: Ну, он же подкипает там, наверное.
0: Супчик какой-то.
1: Да. О, суп с шашлыком.
0: Не удалось, Саша. Не получилось. В другой раз ничего, шла Саша по шоссе и суп с шашлыком.
1: Да, это было такое название.
0: Да, так, Алена написала, ненавижу готовить, это долго и нудно. Мое коронное блюдо – это лапша, заваренная кипятком. Вот так вот. Хотя у нее здесь, нет, не просто заваренная кипятком лапша, она ее делает по-своему. Пакетик она выкидывает, заваривает кипятком. Пакетик, в смысле, с приправами, которые обычно полагаются. Да, заваривает кипятком без всего, потом солю, и дальше можно добавлять все, что душе угодно или есть наличие. Сливочное или растительное масло, приправы, специи, сыр, ветчину или сосиски. Любой соус размешать и подогреть в микроволновке, и вуаля, практически любая паста готова.
1: Ну да, похоже на пасту, действительно. Ну да, не так это просто заварить лапшу, ведь она может перевариться, не довариться.
0: Кипятком-то когда? Ну,
1: да.
0: Там 5 минут обычно ждешь, и все. Как правило, такое делают, чтобы быстро поесть, наоборот. Угу. И не ждут, пока она переварится.
1: А еще можно, кстати, сухой есть.
0: Мы так где-то делали.
1: Мы тоже. Сухари, получается, такие.
0: Практически. Да, и получится проголосовать у нас. Есть голосование, какое блюдо вы готовите лучше всего. И тут разные категории. Мясо, выпечка, супы, завтраки. Если вы как-то очень красиво подходите к этому. И для вас это самый важный прием пищи. Что вот вы завтракаете, у вас какие-то там брускетты специальные, омлет и все вот это вот, пасты или макароны. Салаты вообще не готовите, такой вариант есть. Или у вас все получается хорошо, тоже можете похвастаться и проголосовать за такой пункт, а мы в финале часа подведем итоги и выясним, какое из представленных блюд наш слушатель готовит лучше всего. И, разумеется, ждем ваших сообщений, пишите в группе ВКонтакте Европа Плюс, с рецептами можно, с секретными ингредиентами. Ну вот сегодня, мне кажется, можно немножечко дать какого-то такого эксклюзива и рассказать, что ваше, что делает ваше блюдо особенным. Вот так вот. А еще можно позвонить в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.

0: Swimmer BTS, а прямо сейчас здесь на Европе Плюс мы тут смотрим студии клипы и видим, что ребята на лодке, и, видимо, во время перерыва съемок этого клипа они ели что-то морское, какие-то деликатесы специальные. А прямо сейчас обсудим, что интересного принесла на наш стол Александра, рубрика от Саши, прямо сейчас.
1: Это Rush. Саша, в тему.
2: Бытует мнение, что зумеры совсем обленились, не умеют готовить, живут на доставках. И вот это неприятное мне высказывание подтверждает одно исследование. Согласно опросу одной компании, 61% представителей поколения Z признались, что они не умеют готовить даже базовый омлет. Еще 42% отметили, что именно стресс от готовки побуждает их заказывать еду. И около 21% молодых людей признали, что привлекали родителей для готовки, дабы произвести впечатление на свидание.
0: Привлекали родителей?
2: Ну,
0: типа,
2: да.
0: Мам,
2: приготовь,
0: пожалуйста, мне сейчас тут придет.
2: А может быть, это совместно было? Тут непонятно.
0: Ну, может, что, засуночка, корзиночка такая вместо с мамой готовится к приходу невесты.
2: Может быть, это дочка готовила
0: с
2: мамой.
0: Или так.
2: Уже помилее стало. В общем, мне кажется, что не надо ставить на себе кулинарный крест, ну, зумерам не нужно это делать, потому что все еще можно разжечь в себе страсть к готовке. Чтобы это не казалось сложной задачей, а творческим процессом, можно пойти в какой-нибудь, например, хого-ресторан. Это такое китайское заведение, где в центре стола встроена плита, на которую ставится общий котел, затем выбирается какой-то бульон, и потом вам приносят все нарезанное, там мясо, овощи, лапшу, и ваша задача туда все это закинуть и отварить. И вот таким образом можно поэкспериментировать и сделать первые шаги к готовке.
0: А там есть какой-то контроль со стороны человека, который разбирается в готовке?
2: Нет, на самом деле там особо готовить-то и не надо. Ну, то есть тебе приносят готовый бульон, ты просто все это кидаешь.
0: Просто разложены супные ингредиенты, и ты собираешь его вместе.
2: Да, но это же первый шаг, ты должен же как-то постепенно.
0: Ты знаешь, как в некоторых ресторанах есть подача окрошки таким образом, что у тебя просто вот в в тарелке.
2: Ага, конструктор такой получился.
0: Да, и ты просто сверху квасом заливаешь там, ну или кефиром, кому-то
2: ну,
0: угодно.
2: Ну, акт готовки же был в этот процесс.
0: А, то есть это же уже считается.
2: Ну да, ты хотя бы...
0: А можно ли потом пожаловаться на то, что блюдо получилось невкусным? То есть ты его, с одной стороны, собрал.
2: Ну, на самом деле, я готовила, тоже было невкусно. Ну, может быть, невкусно, но все же не ради результата, а ради этого процесса. Ну, то есть, чтобы понять, что это не стрессово готовить. Но если вам китайская кухня не заходит, то можно отправиться в йогуртовую. Там посетители выбирают себе йогурт и различного рода топпинги, начинки.
0: Это тоже считается готовкой, да? То есть, когда ты на шведском столе, не знаю, вот во время завтрака где-нибудь в отеле, у тебя есть огромное количество диспенсеров разных, где есть хлопья, какие-нибудь орехи, ты сначала набираешь йогурт. И вот этот процесс добавления хлопьев в тарелку, это уже готовка,
2: это считается. Небольшой эксперимент.
0: Вот.
2: Если ты смешал несколько блюд, но это вот получается твое кастомное блюдо какое-то.
0: Угу.
2: Ну, в общем, если вы тоже зумеры, и вы совершенно не согласны с этой статистикой, у вас есть свое какое-то культовое блюдо, то присылайте нам ваши голосовые сообщения на сайт Европы Плюс или в наше сообщество ВКонтакте.
0: Обязательно. Или если есть блюдо, которое зумер особенно любит, и у вас оно получается хорошо, тоже можно прислать, либо позвонить в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.

0: вот не обязательно коронное блюдо должно быть сложным. Например, Георг нам написала в группе ВКонтакте: самое вкусное, что придумало человечество, это томатная паста, намазанная на белый хлеб. Обожаю с детства.
1: А, я думала, томатную пасту тоже самостоятельно делает.
0: И мы из томатной пасты делали сок.
1: Ой.
0: Ну, просто томатная паста разбавляется водой, добавляется немножко соли, и все. Я по факту томатная паста — это, ну, такой концентрат, да? Да, томатный.
1: Георг не любитель томатного сока.
0: Чего ты любитель, Саша?
1: Ну, вот такое сообщение нам пришло. У меня история с точностью, да наоборот, без малейшего стеснения. Могу заявить, что я хорошо готовлю. Люблю готовить, люблю печь. В нашем доме смешение двух кухонь, армянской и русской. Наш стол всегда валится от вкуснейших блюд, но я не умею готовить яичницу. Именно такую, как нужно моему мужу. Она всегда какая-нибудь не такая. Даже история, та же история с яйцами в смятке, поэтому яйца в нашем доме готовит муж.
0: Так, а что за консистенция ему необходима, чтобы он сказал, это то, что мне необходимо?
1: Вот, возможно, он привередливый, а может быть, просто действительно не получается приготовить яичницу. Ну, это слишком легко. Но мне кажется, у каждого человека, возможно, есть такое блюдо, которое, ну, не особо поддается.
0: Возможно, да.
1: Я, блин, и не особо.
0: Так, бабушкины даже? Или вообще никакие?
1: Вообще никак. Ну, я могу сделать, но не, на блин мало будет похоже.
0: Ну ладно. Павел написал: «Привет, Раш, новогодние салаты». Вот что моя короночка. Однажды, попробовав, жена делегировала это на меня на постоянной основе. Не доверяет мне только сельдь под шубой. Делает по своему рецепту. Но из всех салатов, а на столе их у нас обычно 4-5, название самого классного я даже не знаю. Рецепт достался мне от мамы. В составе вареные кальмары, вареные яичные белки, крабовые палочки, петрушка и красная икра. Все это заправлено майонезом. Салат получается довольно легким и нежным, и уже практически сразу после приготовления его можно есть. Но лучше всего вкус раскрывается, если он постоит пару часиков в холодильнике.
1: О, твоя теория подтверждается. А, кстати, вот такое название, по-моему, это называется салат королевский.
0: Да?
1: Да.
0: Потому что королевские креветки в составе?
1: Ну, не знаю, у нас так назывался.
0: Ну, вы дальневосточные люди, конечно. Все с морским, сразу королевы. Да, и за столом, и внутри салата. Так, Ольга дозвонилась, расскажет про свое коронное блюдо. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Алло.
1: Возможно, Оля пошла что-нибудь.
0: Или Любовь. Алло, алло. Да. Любовь.
2: Алло. Да. Алло.
0: Алло. Здравствуйте. Вы здесь?
2: Я здесь.
0: Прекрасно. Здравствуйте.
2: Я здесь.
0: Да, Любовь, рассказывайте. Какое у вас коронное блюдо? Что вы готовите вот лучше всего?
2: Ой, ну я, конечно же, все вкусно готовлю, борщ тоже. Но очень вкусно у меня получается холодец.
0: Так,
1: сложное.
2: Нестандартное. Вроде бы и русское блюдо, но его как-то сейчас редко люди стали готовить, забывают почему-то, потому что долго его очень варить надо, а сейчас времени у всех очень мало, много людей работают, много ездят.
1: А сколько времени у вас уходит?
2: Но

0: источник коллагена.
1: Вот-вот, я хотела добавить тоже это, что это дешевый и более полезный, чем коллаген.
2: Конечно. А какое мясо вы используете, Любовь? Что там в составе? Просто некоторые просто есть вот заливное какое-то. Ага.
1: Вообще в идеале разные, прям вот что в морозилках лежит долго, какие-то кости, которые все складывают, собирают там полугодиями, все это вытащить, добавить туда булдышку, это голень свиньи.
2: Так.
1: Вот. Это вот как раз-таки дает вот это желеобразное, чтобы густело. Вот. Можно лапки курочек добавить.
2: Саш, ты записывай, записывай. Лапки курочек. Ага.
0: Я на подкорку все, да, так, фиксирую.
2: Так, а какие-то специи необходимы вот, там?
1: Обязательно кинуть луковицу. Вот, это прям, чтобы запах убрать, если свинья, допустим, не сильно пахнет.
2: Да, давай вот. Добавить аромат свиньи. Так, дальше варите, и потом уже по форме все разливаете, да? И морозилку на ночь.
1: Да, я, знаете, раскладываю мясо. Во-первых, я варю в очень большой кастрюле. Не знаю, литров, наверное, она 12. И у меня же всегда выкипает. Муж говорит, купи ты кастрюлю больше уже, потому что я готовлю. У меня потом весь холодильник заставленный. И даже соседям раздаю, потому что некуда ставить посуду.
0: Это вы один раз готовите, и на большой срок вам хватает, получается?
1: Да, я просто прям раздаю, потому что, ну, не знаю, мне нравится в большой посуде готовить. Я не знаю, это же долго ты делаешь, много тратишь огня, там, энергии, чтобы просто так не делать, а сразу накормить много людей.
2: Ну, видите, как прекрасно, да, сколько сразу функций закрывает приготовление холодца. Во-первых, ты избавляешься от костей, которые долго лежали в морозилке и уже обросли коркой, да, вот этой. То есть ты расслабляешь морозилку. Во-вторых, подтягиваешь кожу, потому что там коллаген. В-третьих, налаживаешь коммуникацию с соседями, если им даришь холодец.
0: И забиваешь холодильник свой.
2: Да, идеально. Осталось только муж попросить купить.
1: Суставы свои.
2: Вот, вот. Так что идеальный рецепт. Любовь, спасибо большое. Да, вкусного вам холодца. Запишите рецептик, вот тоже для здоровья полезен. А, между прочим, и поделитесь своим коронным блюдом, что у вас получается особенно хорошо, или что вы любите готовить. Напишите или запишите голосовое сообщение у нас на сайте europaplus.ru.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Угрянск, 112, 231, 201, 0820.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: в приключения вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
4: Виола-ла-ла-ла-ла.
5: Покупайте легендарный сыр Виола в Магните и выигрывайте бытовую технику. Виола. 70 лет вместе.
6: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2020.

0: подтверждение количества призов в сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+».
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это, получается, кража со взломом.
4: До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
8: Звони. 745-6565.
9: Код Москвы 495.

0: продолжаем собирать свою собственную книгу рецептов от наших слушателей. Мы обсуждаем коронные блюда и много разных коронных блюд. Во-первых, оказывается, что наши слушатели любят готовить. И это классно.
1: Очень искусно.
0: Да, и блюда. Иногда вот мы говорим о том, что не всегда это что-то сложное, что-то простое, но вот такое милое, приятное и классное, что этим хочется поделиться. Павел написал, я отлично делаю чай со смородиной. Аромат ого-го. Все потом просят поделиться заваркой, но у меня смородиных листочков только для себя припасено. Написал Паша. Вот
1: ну,
0: так.
1: Круто, да. Вот Джон нам пишет, готовлю очень хорошо шарлотку. Главный ингредиент – это антоновские яблоки собственного огорода. Девчонкам нравится, остаются на ночь для того, чтобы утром съесть еще кусочек.
0: Девчонкам нравится. Ничего себе, вы завлекаете шарлоткой. Идем ко мне. Кто-то говорит, идем ко мне фильм посмотрим. Идем ко мне, шарлотку поедим. Нормально. Да, ну, кстати, сейчас ведь самый сезон, так что, видимо, и сезон, и в отношениях в том числе начинается у Джона, судя по всему. Так, есть еще сообщение от слушателей, что у них получается. Например, Евгений написала, мое коронное блюдо – это стейк. Один раз у меня был знакомый шеф-повар, который показал, как правильно нужно жарить мясо. Его не нужно солить и перчить перед тем, как кладешь его на сковородку. Дать нужно отдохнуть мясу, и получается идеальная прожарка медиум, такой, который только я написала.
1: Ну да, звучит так сложновато, как будто бы. А вот нам пишет Алена, мое коронное блюдо – это мясо, от которого не оторваться. На самом деле, это свиные ребрышки в медово-соевом соусе. Секрет в том, чтобы замариновать их за сутки и забыть в холодильнике, а потом запекать в рукаве при 150 градусах целых 2 часа. Мясо тает во рту.
0: Это вкусно. Да, самое главное, кстати, если маринуешь ну, чем-нибудь, где есть в составе мед, а потом на угли не отправлять, потому что вот этот вот мед, он быстро карамелизируется и быстро сгорает.
1: Это круто,
0: вот
1: ребрышки в карамели получается.
0: Ну, это, знаешь, такая уже карамель. Она больше похожа на уголь.
1: Нишевость. В этом люди, да.
0: Может быть. Так, дозвонилась Ольга, расскажет про свое нишевое коронное блюдо. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Ой, ребята, привет, как вы классно сказали. Нишевое такое, прямо крафтовое. Спасибо, здравствуйте.
0: Расскажите, что это такое, да.
2: Слушайте, вот, ребят, вы не поверите, конечно, блины, пирожки, это все здорово, это все мясо, квашеная капуста, вы понимаете? Вот вроде фигня фигней, да, капуста, морковка.
1: Ну, трудозатратный,
2: как бы. Начинается, да, а получается классно. И меня искренне удивляют, люди говорят, у меня не выходит. Вот.
1: Но как вы делаете? Может быть, какой-то есть
0: секретик?
1: Какая-то
0: бочка специальная, деревянная, где вы квасите эту капусту. Сколько она должна храниться там? Сколько проходит процесс этого брожения, так называемого?
2: Ферментация. Давайте все по-научному.
0: Ферментация. Пожалуйста, да.
2: На самом деле, вот, да, записываем. Значит, берем кочешочек, 3 килограмма, 3 морковки и 3 ложки соли такой, знаете, нормальный такой, не йодированный, крупный, обычный. Вот без этих понтов.
0: Так.
2: Быстренько порубили, перемешали, вот прям на столе вот это все кругом, чтобы вот это летело во все стороны. Вот. И дня на два вот это все в какую-нибудь любую посуду. Будет прикольно.
0: Так, а должно быть в каком-то темном прохладном месте храниться, либо просто на кухне в уголочке где-нибудь, чтобы никому не мешало? Надо ли перчатку вешать это на банку?
1: Да, она же может вздуться еще.
2: Не, ну это, конечно, не помешает, если кто-то захочет. На самом деле, вот, главное протыкать. А вот луна, там, фаза луны, фэншуй, да, это все фигня. Вот просто теребить, переворачивать. И главное, любовь. Главный ингредиент – любовь.
0: Любовь, да. Это правда. Я к тому, что, ну, некоторые, например, там еще и квасят капусту с использованием каких-нибудь кислых ягод, там, какая-нибудь клюква, овощи, там, фрукты какие-то, яблоко. Вот ничего не надо. Это только капуста, морковь, лук и собственно, все, кажется. Больше ничего не было.
2: Это классика, кстати. Вот я думала, что я одна такая фанатка, а там же витамин С, там, ферментация. У меня вся моя деревня приходит ко мне за капустой, потому что не только я от нее фанатею, да? Это действительно круто. А вот эти вот все напасы... Ну, можно, наверное, но это надоедает. Вот так. Классика всегда.
0: Оля, а потом вы ее вот как самостоятельное блюдо едите, либо используете в приготовлении щи, к примеру, там щей или что-то такое?
2: Суточные щи, пожарить, пирожки. Можно просто с маслицем, можно все что угодно с ней сделать. Ну, это режешь вкуснее вилочкой.
0: Как это все вкусно сегодня. Оль, спасибо большое. Да, хорошо. Классных вам... классного квасения. Вот так, вот так. Классной капусты. Да, всего этого дела. Делитесь и вы своими рецептами, уникальными или не уникальными. Ну, может быть, был какой-то обычный оригинальный рецепт такой, традиционный, но вы вот добавили что-то свое, и теперь получилось ваше коронное блюдо. Расскажите нам об этом. Можно записать голосовое сообщение, отправить нам на сайт europaplus.ru. Жмите на кнопку «Написать в эфир».

0: Это Алокси Гала и Эли Голдики All by Myself. Прямо сейчас на Европе Плюс. А сегодня мы хотим узнать все про ваше коронное блюдо. И у некоторых оно получается прям случайно. Кирилл написал: моя короночка появилась случайно. Однажды после работы был лените в магазин, и я собрал все, что нашел в холодильнике. Макароны, бекон, помидоры, сыр. Получилось неожиданно вкусно. Теперь жена называет это пятничной пастой. Я каждый раз делаю вид, что у блюда есть сложный итальянский рецепт.
1: Не, ну круто, что подобрались такие ингредиенты, что они действительно сосчитаются.
0: Ну, когда у тебя есть, ну, практически, да, действительно, все для карбонара, по факту. Макароны, бекон, помидоры, сыр. Ну, если помидоры убрать, получается отлично. Тем более, что это пятничная паста, судя по всему, завтра Кирилл приготовит ее.
1: А вот такое сообщение: мое коронное блюдо — это куриные голени, запеченные в рукаве с гавайской или мексиканской смесью. Мариную голени примерно 30 минут в оливковом масле, куркуме, чесночном и красным перцем и соевом соусе.
0: Сложновато, много ингредиентов. Да, тут надо побольше холодильник, судя по всему. Либо готовиться к этому делу. Виктория написала: я готовлю идеальную шарлотку, причем настолько идеальную, что родственники уже перестали спрашивать, привезу ли я что-нибудь на праздник. Они просто говорят: только шарлотку не забудь. Однажды забыла, так со мной потом даже не разговаривали весь вечер.
1: Что это за родственники такие?
0: Видимо, шарлотка настолько вкусная, что она, знаешь, вот... самый главный и желанный гость на любом празднике.
1: А вот необычное блюдо, бесподобное блюдо — утка в тесте. Тесто вкуснее, чем утка, получается. Рекомендую. Но тут без каких-то подробностей.
0: Утку в тесте вкусно есть вместе с тестем. Подумал с ней. Возможно, у вас есть, да, специальная компания для вашего коронного блюда. Что это может быть? Расскажите, звоните 745-6565, код Москвы 495.
2: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье? Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5 – премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера «Леон Авто». Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 7605. Откройте для себя новый уровень вождения.
5: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-Дастройзапад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: А я хочу!
9: Ну что это такое?
8: Ну пожалуйста!
10: Так, подождите.
9: А может, это?
10: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так ломился. А это получается кража со взломом.
16: До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: Целый список своих коронных блюд прислал нам Кира в группе ВКонтакте. Мы сегодня обсуждаем коронные блюда и спрашиваем у слушателей, что у них получается лучше всего. Итак, что у Киры? Во-первых, блинчики с лососем или с сыром, или с вареньем. То есть во всех ипостасиях блинчики...
1: Или может это одновременно происходит?
0: Нет.
1: А что?
0: Ну что это за блины, где есть в начинке лосось, сыр и варенье?
1: Вкусовой всплеск.
0: Ну,
1: произошел.
0: Да, ладно. Так, дальше. Карбонара. Третье – шарлотка. Четвертое – курочка, как у Киры. Друзья так и называют, запеченная в духовке. И пятое – это говяжьи стейки и свиные ребрышки. То есть вот идеальный вообще вечер может провести Кира. Тут вам и мясо, и паста, и десерт, и блинчики.
1: Откуда столько кулинарных способностей? Не понимаю.
0: Это жизнь такая, Саш.
1: Да.
0: Хочешь жить, умей готовить.
1: Да. Возможно, я научусь. А вот Ваня нам пишет. Мое коронное блюдо – это бутерброд-паровозик. Мама режет хлеб формочками, я кладу сверху колбасу, потом огурец, потом сыр, протыкаю все шпажкой, чтобы было как колесики, а сверху глазки из маслин.
0: Так, ну это какие-то канапешки получаются, да? Такие маленькие.
1: Это бутер на колесах получается.
0: Бутер на колесах.
1: Ну, кстати, вот я в детстве тоже обожала всякие разные бутерброды делать.
0: Ну, самый главный бутерброд детский, это когда ты просто берешь хлеб, кладешь колбасу, сверху сыр и носишь в микроволновку, чтобы сыр запекся сверху и так закрыл такой шапочкой. Идеально вкусно. Но колбаса должна быть копченая. Или какая у тебя?
1: Да без разницы, кстати.
0: Копченая. Так, Каролина научилась готовить шакшуку и делится этим. И получается всегда вкусно и готовится легко. Намного проще, чем омлет. Каролина, а что у вас там? Ну, шакшук, это еще есть томаты там какие-то, да? Перцы должны не быть.
1: Как будто это посложнее.
0: Я думаю, тоже, что посложнее. Либо у вас есть какой-то легкий рецепт, или, возможно, есть какая-то готовая уже зажарка для шакшуки, к примеру. Такие тоже продаются, кстати говоря. И таким образом. Поделитесь, дополните. А пока послушаем коронное блюдо Сергея. Он дозвонился. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, доброй ночи всем.
0: Рассказывайте.
2: Знаете, коронное... Да. Вот, коронное... Насчет коронного блюда, вот, я не знаю, насчет шашлыка хотел сказать, и, видно, опоздал чуть-чуть. Вот, шашлык – это, скажем, не главное блюдо, да, главное – это подготовка к нему.
0: Что необходимо сделать перед тем, как поставить мясо на угли?
2: Да, это надо разрубить дерево, это надо его распилить, это надо разжечь.
0: Посади дерево, вот, не надо перед этим, Сергей.
1: Это вы правда?
2: Да, если там кинуть угли и разжечь, это все, эти шашлыки. Это надо вот подготовка полдня, это надо замариновать. И главное, не подпускать жену, в общем. Вот такое наше блюдо.
0: Просто шашлык – это идеальный, вообще идеальный способ, чтобы просто слиться из дома на целый день. И заниматься чем-то там своим делами.
2: Да.
0: Нет, нам не нужны угли готовые, я сам сделаю их.
2: Да, это целая подготовка на всю ночь. Короче, шашлык – это вся ночь, весь вечер.
1: А вы с чем-то его подаете? Или вот такое наше... Или просто вот мясо, или вот с чем-то, с горшком.
0: Шампура сразу вы его едите, или на лаваш потом как-то.
2: Да, это надо подготовиться, это надо дерево подготовить, надо мясо подготовить. Это не как там плов какой-то взяли и приготовили. А шашлык – это целая история у нас.
0: Сергей, вот без шуток, вот чем, такие угли, которые получаются уже после того, как выгорят дрова, лучше, чем от покупных углей, например?
2: Ну, потому что угли, которые мы сами готовим, мы уже начинаем уставать, и нам начинает уже интереснее становиться, чем взял, купил, приехал, бросил и все.
1: Ну, можно поехать за углем куда-нибудь, умотаться, тоже устать, и потом делать шашлык.
2: Ой, ну это далеко надо ехать, да, нет, мы умотаться можем на месте.
0: Просто
2: нам проще на месте умотаться,
0: чем... Как будто вот угли, которые получаются после того, как сжигаются, например, там какие-то дрова, он... быстро испаряется, что ли, не знаю, он быстро проходит как-то, а угли, которые вот уже...
2: Да. Вот я вот хочу донести всей России, скажем, да, нашим слушателям, что история шашлыка, она не идет от углей, она идет уже задолго до углей. Вот так вот, надо подготовиться, надо топор купить, наточить топор. Нужно
0: дерево
2: разрубить.
0: История шашлыка из-за того, что мужчины хотят найти себе занятие какое-нибудь вне дома на целый день, на природе, в свежем воздухе, еще желательно с компанией, с друзей.
2: Да, жена посмотрит, жена посмотрит в окно, там щепки летят, скажет, ну все, муж там дом строит. Все, она же не думает, что я шашлык собираюсь жарить.
0: Летят щепки и крышечки от пивных бутылок, которые тоже необходимы.
2: Да, есть такой.
0: Спасибо, спасибо, Сергей. Да, вот такой рецептик. Нужно все, получается, для шашлыка приготовить самостоятельно, чтобы получился вот самый настоящий вкусный шашлык.
1: И в усталости его получится готовить.
0: Да, когда ты заморочился, блюдо получается идеально вкусным. У вас есть еще время, чтобы оставить свои сообщения по нашей теме сегодняшней. Коронные блюда мы сегодня собираем с рецептами, секретными ингредиентами. Напишите, расскажите или оставьте голосовое сообщение.

0: да, ты прямо сейчас здесь, на Европе Плюс. И вот такое сообщение: я очень классно готовлю ром с колой, написала Ольга. И тут тоже смешать? Нашлись люди. Или... Ну как просто смешать? Там необходимо прям по пропорциям сделать красиво все. Еще добавить лайма. Но это уже, конечно, к теме коктейлей. Да, не совсем по теме нашей сегодняшней. Коронные блюда мы обсуждаем. И, опять же, нету темы напитков и пункта соответствующего в нашем голосовании. Оно еще продолжается. И вы успеваете зайти, проголосовать и выбрать, какое блюдо вы готовите лучше всего. И мы подведем итоги уже скоро.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: В кино с 3 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
6: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
6: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: Hi, I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
17: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных эмиссий согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Diplo и Two Steppin' прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Так, выясняем, какое блюдо лучше всего получается у наших слушателей. Было голосование. И, во-первых, мы узнали, что 35% слушателей готовят идеально практически все.
1: И это те слушатели, которые нам сегодня писали и звонили, мне кажется.
0: Одни из них, да. И скромные люди. Меньше всего получается делать выпечку, ну, вот прям лучший. Всего 13% голосов здесь. Из блюд, которые были представлены, топ и фавориты — это салаты, 19%. И по 17% забрали пасту, макароны и завтраки. Вот такие итоги. Но в любом случае советую пробежаться по нашим комментариям, посмотреть везде. И в ВК,
1: да,
0: рецептики, записать. Там что-то есть уникальное, правда, классное. Есть какие-то лайфхаки, как обычное блюдо сделать еще вкуснее. И советую переслушать на сытый желудок уже завтра в приложении Радио Хаб. Сегодняшний эфир будет доступен в виде подкастов. Много отдельных идей, как разнообразить свой ужин, обед или даже завтрак. Мы прощаемся до завтра. Хорошего вечера. Пока.
1: Пока.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: веером вечером не ходи. Да, но что-то напоминает мне в этой песне историю, которую мы все знаем и любим. Fast Boy и Music Sounds прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Но всякое бывает, и многие, не знаю, вдохновляются, или, может быть, просто вот так вот сложилось, что вот получилось что-то похожее на то, что мы уже знаем. И это круто, потому что это вызывает какие-то ностальгические, приятные воспоминания, чувства и прочее. Надеюсь, что этот трек попадет в наш Еврохит ТОП-40, и, естественно, он попадет, это раз. А во-вторых, надеюсь, что он будет в тройке лучших. А может быть, даже и номером один. Завтра будем выяснять. Fast Boy, Music Sounds. Можно еще проголосовать за этот трек на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Добро пожаловать. Ну а в ближайшее время скажу добро пожаловать. Эйва и Meet Me in the Dark. Прежде Том Нови и Лима. Take It. Ну, это суперхит на все времена. А также Медуза с одним из самых классных припевов на данный момент в нашем эфире. Don't Wanna Go Home.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: кино каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРОМ». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-917-51. 0+.
1: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
2: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
3: А я хочу!
4: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
5: Так, подождите.
6: А может, это?
5: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Один час.
5: Кто это?
10: Твой сын у меня.
5: Что?
10: Это очень простая игра.
9: Один шанс спасти сына.
5: Я не могу никого убить.
10: О, я думаю, можешь.
9: 2 сентября.
11: Синема-парк и формула кино ОЗ.
9: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 16 лет.
9: Итак, приступим.

0: прямо сейчас на Европе Плюс, в столице 21.35. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин, и, естественно, я доведу всех вас до 10. Ну и по пути буду играть классную музыку. Есть что сыграть в ближайшее время. Могу предложить отличную историю, которую, мне кажется, надо обязательно послушать. Им послушать ее можно, кстати говоря, еще и в нашем новом приложении Radio Hub. Скачай его в свой смартфон абсолютно бесплатно, без регистрации, без ничего. В общем, выглядит там все просто великолепно. Все очень удобно, все очень доступно. А еще можно скачивать все в свой смартфон, например, какой-нибудь подкаст, и потом офлайн его где-нибудь послушать, когда не будет интернета. Вот такая вот функция тоже имеется, и это очень приятно. И очень-очень приятно, что есть еще 8 дополнительных потоков. Я, кстати говоря, отвечаю за поток Light. И это невероятно красиво. Я иногда вот сяду где-нибудь на балкончике, заварю себе чайка или еще чего-нибудь такого. И сижу, кайфую. Ну, правда. То Лана Дель Рей, то Бруно Марс какой-нибудь красивой песни, то тут Эд Ширан появится. Ну, классно, а? Ну, прям вот сидишь и думаешь, господи, как хорошо, а? Вот прям вот, вот пару минут дайте мне, я сейчас отдохну, выдохну, настроюсь на новый день, и все будет в порядке. В общем, рекомендую настоятельно. Ну, и в ближайшее время, кстати говоря, ребят, которые могли бы появиться в потоке Light, это Marshmello, Portugal The Man и Phoenix, ну, а также Lost Frequencies, Are You With Me?
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
1: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
4: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
10: А может, это?
9: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа.

0: Мишель, «Если я буду танцевать».
1: Если я буду танцевать, ты только с тобой, моя любовь.
0: Tempor City, суперхит, self-aware. Также French Montana и Max B, I Went Deaf.
2: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me,
0: more... И все это здесь, на радиостанции номер один в России, уже скоро.
3: Выходные можно спать до обеда.
4: Можно, но зачем?
3: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
4: Ну давай, чем удивишь?
3: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
4: Короче, главное не проспать.
3: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
5: Крутой уикенд.
6: Реклама.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
8: Реклама 16+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 16+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Привет, привет. 22:00 в Москве.

0: Плюс в субботу в 22:00. Там у нас будет шоу «Резиденс», так что обязательно к нам присоединяйтесь. Будет 100% классно, лучшая дэнс-музыка планеты, она вся там. А вот завтра, в пятницу, в 2 часа дня, наш главный чарт «Еврохит ТОП-40».
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели Шакирой «Burna Boy», «Дай, дай». Лучший взлет Джон Саммит, «Shades of Blue». Выше всех «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
4: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
1: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты.
1: 45 минут.
2: Только самая крутая музыка на планете Земля без остановок. Целые 45 минут. Ого, ага. Только у нас на Европе Плюс такое возможно. Есть Ларин, есть история Warning Signs. Ее обязательно послушаем. Есть Питбул и его тема I Know You Want Me. Ну, это уже классика, классика. А еще, наверное, самый классный, самый известный, самый яркий свадебный хит всех времен народов Maroon 5 и Suga. И, конечно, многое-многое другое. Все это совсем скоро, в ближайшие 45 минут здесь на Европе Плюс. Лови!
1: Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
6: Все на абордаж выгодных покупок.
7: В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
8: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-47-41, 16+.
11: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
12: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит» 6+.
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Пора в кино. Шок-цена 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Смотри лучшие фильмы первым.
6: Вместе с Европой Плюс.
5: Один час.
7: Кто это?
8: Твой сын у меня.
7: Что?
8: Это очень простая игра.
5: Один шанс спасти сына.
7: Я не могу никого убить.
8: О, я думаю, можешь.
5: 2 сентября.
9: Синема-парк и формула кино ОЗ.
5: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 16 лет.
8: Итак, приступим.
1: Больше хитов. Больше музыки.
11: 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: из гимнов. Это один из гимнов уходящего 26-го лета. Ну, можно так сказать. Лето 26-го года. Вот так будет правильно. Так to you. Классная тема. 12-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Подзависла она на этом месте. Поэтому голосую за нее на europaplus.ru. Завтра в 2 часа дня свежий Еврохит ТОП 40. Мы его, конечно, ждем. А пока расслабляемся. Я думаю, что все-таки в большей степени мы сейчас все отдыхаем. Ну, точнее, вы все. Я немножко работаю. Тружусь для вас. Ставлю самую крутую музыку. Будет 21 Pilots, их история Stressed Out. Будет Tame Impala и K-pop суперзвезда Jenny. Их совместная работа Дракула. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Специальное предложение «Твое кино» каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-917-51. 0+.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
5: А может, это?
6: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
9: Все подробности на сайте europaplus.ru.
10: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада
2: У! Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

хитов впереди на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Мы здесь говорим вот так. Вот кто будет. Будет Дипло, величайший электронный суперстар. Как всегда, хорош. После стольких лет, всегда. Будет Тедди Свимс, соул-звезда, мистер Know It All. А еще легендарная поп-рок команда The Cardigans, их работа My Favorite Game. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Все послушаем совсем скоро. Дождись.

0: танцевальные хиты мы послушали. Давайте дальше. У нас есть много всего интересного, много разнообразного, много вкусного. Например, есть из вкусного Оливия Дин и ее работа «Man I Need Pop» и немножко джазовая тема. Послушаем обязательно. Будет команда Black Eyed Peas. Там вообще всего намешано. «Just Can't Get Enough» — их величайшая история. Ну и, конечно, танцевальные хиты. От них никуда не убежать. «Медуза» и «I Don't Wanna Go Home Tonight». Классная тема, тоже актуальная история. Все это впереди на Европе Плюс. Все вот такое многообразие. Совсем скоро. Лови!
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Sun's Up Way Are You, такой ленивый танцевальный хит. То, что надо для времени, которое сейчас у нас, хотя у всех по-разному, конечно, у кого-то уже вообще почти утро. Ребята, в общем, все равно тема подходящая. Мы такое любим, и мы, конечно, за такое голосуем на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Этот трек сейчас занимает 16 место, достойнейшее, потихонечку пробирается вверх. Так что голосуйте, и почему бы нет, может быть, проголосовать сразу за несколько работ. Например, есть новинка от Fastboy, трек под названием Music Sounds. Послушаем его скоро. Его тоже можно поддержать. Есть классика уже от Боба Синклера и Кайзи I Can Wait. Все это впереди.

0: Чана Вайбс. Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе плюс будут Элок и Халид. Их работа Dive Into Me. Дэнс-поп-хит. Еще один имеется такой от Дэвида Гетты, лучшего диджея планеты вот уже сколько лет. Бибер Экса вместе с ним Set Girls. Есть такая история, обязательно ее послушаем. А еще будет диджей Кунг с треком Galaxy. В общем, все как-то танцевально получается. Да и не только это, конечно же. Все многообразие, все здесь на Европе Плюс. Совсем скоро. Дождись.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! В Москве

0: Это Халид и диджей Элок Дайв Интермих. Сильная тема. Коллаба, можно сказать. Коллаборация танцевальная и на стыке соул-музыки, R&B-музыки. В общем, все, за что отвечает Халид. Все это очень грамотно добавлено в танцевальный хит диджей Элок. Классная музыка. Классная музыка. И впереди будет Доминик Файк, его история Baby Doll. Будет Мардан Джаваневич и Let Me Die. И, конечно, все это можно слушать, можно, нужно слушать в нашем мобильном приложении, в том числе новом. Называется оно Radio Hub. И не только музыка. Любимый контент, любимое шоу в качестве подкастов. И не только онлайн. Можно еще слушать офлайн, можно скачать. И в любом месте, где тебе удобно, там и послушать. Заходи в Google Play, в App Store и скачивай приложение Radio Hub.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

команды Cat's Eye, трек под названием Animal, трек, который наверняка окажется в нашем чарте Еврохит ТОП-40 и будет подниматься выше и выше, по крайней мере, предыдущий трек Габриэла это делал. Так что будем ждать успехов команды Cat's Eye и послушаем еще один хит актуальный для лета 2026. Это Шакира и Burna Boy. Их работа «Дай-дай» совсем скоро на Европе Плюс. Дам-дам. Меня зовут Денис Романов. Поставлю все это совсем скоро для всех вас здесь на Европе Плюс. Ждем.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И вот кого мы услышим в ближайшие полчаса здесь на Европе плюс будет Ава, танцевальный хит Meet Me in the Dark. Я почти подпел. Еще Несса Варет и Джейден, их уже знакомая многим история, Ла-Ди-Да. А еще Fever Dream от Алекса Уоррена, поп-рок-хит. Сочно, мощно. Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: Знаем их работа, новая танцевальная история Sweet Summer Nights. Актуальная для этого времени года. Еще пару-тройку дней точно будет актуально. А потом уже все. Потом мы плавно перейдем в осень. Но сначала еще будем классно проводить время. Еще проведем последние, получается, летние выходные вместе с Европой Плюс. У нас много интересного, планы грандиозные. И крутой уикенд будет, и шоу Residents. В общем, много-много всего. Обязательно будет вместе с нами. Оставайся здесь тоже, прямо сейчас. У нас классная тема, легендарная, от команды Everything But The Girl. Их работа Missing будет дать и Take Me There. Все это совсем скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Баста и команда «Моя Мишель», если я буду танцевать. Вангую, предсказываю, ну, по нашей мысли. Этот трек мы услышим уже сегодня в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». Я так думаю, процентов 95. Мне кажется, что поддержка велика. И этих ребят любят, конечно. Любят безумно. Так что будем ждать их сегодня в чарте. Это просто мое предположение, я так думаю. Еще, конечно, будем слушать здесь и сейчас великую тему от Адама Лэмберта. Танцевальный хит «Ghost Town». Будет клан «Карусел» с работы «Райд». Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

впереди на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки впереди в ближайшие 30 минут, я имею в виду. Да и вообще в целом. Еще много всего, конечно. Совсем скоро Fastboy, новинка Music Sounds. Этих парней мы знаем, их мы, конечно, любим. Еще любим целую группу ребят. Это команда BTS, их история Swim. Как можно не любить таких кей-поп-суперстаров? Да никак. Есть еще одна пара, тоже талантливая, тоже хитовая. Это Offenbach, их Our You. Это стиль. Это и многое другое впереди на Европе Плюс.

0: каждом есть раш. Включи свой.
1: Подготовка полдня, это надо замариновать. И главное не подпускать жену, в общем. Вот такое наше блюдо.
2: Просто шашлык это идеальное, вообще идеальный способ, чтобы просто слиться из дома на целый день. И заниматься чем-то там своим делами.
1: Да, да, да.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.

0: Сереги. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.